0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 27 до 32 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ-радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 27 до 30 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте! В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что разработали в Беларуси и какой рекорд зафиксировали метеорологи.
0: Новости.
1: Состоялась встреча президентов Беларуси и Китая. Мероприятие прошло в столице Поднебесной, Пекине. Так Александр Лукашенко предложил Си Цзиньпину усилить межгосударственное сотрудничество в сфере экономики. Также официальный Минск заинтересован в покупке ряда китайских технологий. На их основе отечественные производители рассчитывают выпускать продукцию с партнерами из Поднебесной. Нацбанк представил республиканский сервис мгновенных платежей через QR-коды. Система получила название «Крок». Как отметили в ведомстве, цифровой комплекс позволит пользователям выполнять расчеты без использования банковских карт. Глава регулятора Роман Головченко подчеркнул, сервис создавали с учетом национальной специфики. Руководитель уверен, что система увеличит удобство людей при совершении разнообразных платежей. Когда именно цифровой комплекс внедрят в банковскую сферу, пока неизвестно.
0: К новостям в мире.
1: Катар вернет Ирану половину замороженных финансовых активов. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. По его словам, речь идет о тех средствах официального Тегерана, что находятся на счетах учреждений Эмирата. В ходе кризиса на Ближнем Востоке Доха заблокировала такие ресурсы. Теперь Иран договорился о возврате 6 миллиардов долларов. Исламская Республика продолжит вести диалог о передаче оставшихся денег в свое распоряжение. К новостям регионов. Состоялась церемония награждения победителей конкурса «Молодой лидер Минской области». Мероприятие прошло в Логойске. В нем участвовал глава центрального региона Алексей Кушнаренко. В общей сложности жюри отметило около 15 проектов в разных номинациях. В их числе улучшение методов образования в школах и создание музыкального сообщества. Председатель Минобласполкома поблагодарил молодых людей за их инициативу и призвал продолжать такую деятельность. И в завершение выпуска. Новый температурный рекорд зафиксировали в Беларуси. Такой информацией поделился Республиканский центр по гидрометеорологии. Как отметили в ведомстве, вчера в Пинске столбик термометра достиг отметки почти в 39,5 градусов по Цельсию. Такой показатель является самым высоким на территории нашей страны практически за полтора века. Напомню, жаркая погода будет сохраняться в Беларуси примерно до четверга. Медики рекомендуют людям следить за своим состоянием.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минск».

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
1: Так, ну что же, мы смогли. Да, пиковая жара прошла наконец-таки мимо нас, оставила загар и воспоминания о том, что уже второй природный сюрприз года пережит и очень даже хорошо. Поэтому это победа.
2: Да, друзья, победа над самими собой. И в эфире уже «Улетное утро» вовсю играет, звучит в лице Юлии Умаровой и Жени Тихонова.
1: Это мы.
2: Да, и наше шоу «Улетное утро».
1: Да, говорят, что во вторник, кстати, показатели работы сотрудников очень сильно увеличиваются. Это не мы говорим, а аналитики. Ну что, верим?
2: А мы им верим. Проверим. Да. Но погоди, куда сразу в работу с 7 утра? Давай начнем помягче с прогноза синоптиков.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Максимальная температура воздуха от 27 градусов по северу до плюс 37 по югу.
2: В Минске сегодня ожидается также переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха утром и днем от 21 до плюс 32.
1: Ну, слушай, вроде как прохладнее, да, но вот как будто разницы особо сильной нет никакой. Поэтому сегодня мы также будем без пыла, так спокойно. И вот как мы поступим в этом первом охлаждающем часе.
2: Вот благо он охлаждающий пока еще, поэтому добавим в этот час свежий гороскоп. И что ждет каждого знака зодиака, узнаем совсем скоро.
1: Да, жарко у нас, как и в южных странах, поэтому разыграем еще и билеты в Мадагаскар.
2: Ну и как мы уже сказали, жара пришла, значит пришло время рассказать, где купаться в Минской области официально и безопасно. Потому что, согласитесь, приятно не только окунуться, но и быть уверенным в том, что за тобой присмотрят спасатели. Одно проверили водолазы.
1: Главное, чтобы за тобой не присматривали водолазы. В общем, в любом случае, был жаркий понедельник, а теперь великолепный вторник. И великолепен он, конечно же, под музыку на МВ-радио.
2: Доброе утро, страна!
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Наши на Минской волне.

0: Разбор полетов.
1: На календаре 30 июня, вторник, и у нас для вас отличные новости. Ну, во-первых, эта неделя будет жаркой, синоптики прогнозируют аномальную жару до плюс 35 градусов.
2: Подожди, а отличная новость где?
1: Ну, а вторая отличная, это же не в категории отличной, что в ближайшую неделю городские водоемы станут главным спасением для минчан. Вернее, уже стали. Да, ну и в-третьих, неделя-то короткая, всего 4 рабочих дня, потому что в пятницу мы гуляем. И чтобы с вами не расплавились, расскажем более о 100 мест для купания, которые были определены в Минской области.
2: Итак, многие предпочитают тихие и дикие уголки у воды, подальше от цивилизации. Прекрасно понимаем, но помните, что эти места запрещены и не оборудованы для купания. И это все не просто так. Дно не обследовано, нет спасателей. Ну, а в принципе, статистика показывает, что, ну, именно там чаще всего отдых заканчивается неприятностями.
1: Карту с теми самыми пляжами можно найти на сайте mlyn.com. А возможно, даже в нашем телеграме мы загрузим этот список со ссылкой. Но мы, в свою очередь, расскажем, на что пляжи, может, кому-то будет полезно знать. Вот, например, первое, что приходит в голову, это Заславское водохранилище, Минское море, оно же самая популярная зона с пляжами в этом сезоне. Там обновили площадку для пляжного футбола и дорожку, ну, к воде на пляже номер один.
2: Также на пляже номер 4 установлены качели над водой.
1: Да, вот это популярная фотолокация.
2: Прям очень красиво, с видом на водохранилище, прям красотища. Также на Цнянском водохранилище пляжи с 1 по 5 тоже функционируют на 100%. На озере Комсомольском также пляж номер 6. Ну и также водохранилище Дрозды действует. Пляжи номер 2 с 5 по 9 вместе с беседками, кстати, мангалами, шезлонгами. Там тренажеры даже, кстати, еще есть для любителей спорта и тех, кто хочет все еще похудеть к лету. Ну и, конечно же, парковой зоной с водопадами. Великолепно.
1: Водохранилище Креница, возможно, кто-то слышал, пляжи номер 3 и 4 отличаются уединенной атмосферой и меньшим количеством отдыхающих.
2: А твой личный какой фаворит есть?
1: Слушай, мой личный фаворит — это озеро Полоневическое, Боровский сельсовет, Дзержинский район. Я там частый гость, хороший пляж, даже недавно туда завезли катамараны, сапы, в общем, все, что нужно для этого сезона.
2: В общем, если наш кто-нибудь из слушателей хочет твой автограф или пообщаться с тобой, то...
1: Ищите меня на
2: ищите
1: пляже
2: на
1: с арбузом.
2: Озеро Полоневическое, Боровской сельсовет, Дзержинский район.
1: Да.
2: На самом деле, это лишь малая часть официальных пляжей, как мы и сказали, их около сотни, которые прошли проверку. Дно очищено, отсутствуют сильные течения и есть, в принципе, все условия для безопасного отдыха. Спасатели призывают также отдыхать только в оборудованных местах и соблюдать правила безопасности на воде.
1: В общем-то, отдыхаем только там, где можно, и не ищем приключений на свои купальники. Ну, а если вы все-таки их ищете, то лучше присоединяйтесь к нашей игре через пару минут. Счастливчик заберет билеты в Мадагаскар.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал свое.бай. Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал свое.бай. Свое значит лучше.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Не глядя на то, что июню сегодня мы скажем пока-пока, лето и не думает заканчиваться. И это хорошо. Оно просто переходит в свою острую стадию. Ну, а значит, что будет больше движений и эмоций. Дополнительные эмоции, кстати, мы подарим здесь и прямо сейчас.
2: Знаешь, мне это напоминает тот момент, когда ты уже вроде наелся, но тут приносят десерт. И
1: как
2: отказаться? Вроде бы уже все, но нет, только самое вкусное начинается. И мы про Мадагаскар, друзья. Это то место, куда мы разыграем сегодня сердце. Сертификаты «Надувной парк» для активного отдыха всей семьи. Для вас и ваших детей игровые зоны, состоящие из лабиринтов, горок, надувных зверюшек и большой зоны для прыжков.
1: А также можно отпраздновать детский день рождения под ключ. Мадагаскар в ТРЦ «Червинский», третий этаж. Без выходных с 10 утра и до 10 вечера. Звучит как отличное времяпрепровождение, скажете вы.
2: План.
1: А, конечно же, у нас тоже есть свой личный план, по которому мы выбираем сегодня победителя. Ну, как и обычно. Для тех, кто не в курсе, нужно внимательно слушать следующие треки после нашего спича, потому что именно там мы спрятали небольшую, но очень секретную фразу. Как только вы ее услышите, замечательно, присылайте ее нам на Viber Telegram 8029-1010-307. Ну и, конечно же, по старой доброй традиции, первый и самый точный, кто даст нам правильный ответ, тот и получает билет в Мадагаскар.
2: Ну а мы с самой точностью и выверенностью прямо сейчас пойдем искать победителя, чтобы через несколько минут объявить, кто отправляется в надувной парк Мадагаскар.
1: Полетели!

0: Вылетит и поймаешь.
1: Не зря говорят, друзья, что привычка – это вторая натура. А еще говорят, что привычка включать наше радио по утрам – это лучшее, что может случиться с вашим днем. Поверьте нам на слово, мы плохого не посоветуем.
2: Это уж точно. Поэтому для восстановления сердечных ритмов и настроения обязательно на волну 97.4 FM. И
1: полезно пусть... всем, от да, мала до велика.
2: И пусть боимся мы и стужу да жару, это не мешает нам жить, вести и радоваться каждому дню. Поэтому нам на все эти погодные турбулентности, а нам все равно.
1: А нам все равно.
2: Да. И иногда, кстати, эти четыре самые слова действуют намного лучше, чем сеансы психолога.
1: Абсолютно точно. Это наша практика, она работает и будет работать еще как минимум 2 часа.
2: Да, это уж точно. И для кого она сработала уже на 110%, наверное. Так это для Дмитрия, номер которого заканчивается на 72-77. Дмитрий, мы поздравляем вас. Дожидайтесь, скоро с вами свяжется наш редактор и расскажет, как забрать ваши билеты в Мадагаскар.
1: Но это не Дмитрий, это какой-то счастливый. Ура! Поздравляем! Действительно, вы забираете сертификат в Мадагаскар. Это надувной парк для активного отдыха всей семьи. Для вас и ваших детей игровые зоны, состоящие из лабиринтов, горок, надувных зверюшек и большой зоны для прыжков. А также можно отпраздновать детский день рождения под ключ. Мадагаскар в торгово-развлекательном центре Червинский. 3-й этаж без выходных с 10 до 10 вечера.
2: Ну что же, если вы не верите в нашу маленькую терапевтическую фразу, то есть и другая терапия. Гороскоп на удачу. Поэтому ждите позитивных прогнозов сразу после небольшой музыкальной паузы.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Гороскоп на удачу.
1: Вот заходишь иногда в Инстаграм, а там уже кто-то с утра начинает утро с дыхательной гимнастики с видом на океан, да, со смузи из зеленого шпината. Мы тоже что, лысые, что ли? Хотя...
2: А ну-ка!
1: Ой, слушайте, умора. Ну, в общем, начинаем в тех условиях, которых можем, даже если вы лысый. Я просто на Женю посмотрела, так нравится он мне. В общем, просто в наших реалиях это рабочий вторник, такой, какой он есть.
2: Да, если нравится, то тряпочкой протри, потому что здесь немного пыли.
1: Вспотел, бедный. В принципе,
2: да, вот эта вот самая дыхательная гимнастика у меня с утра такая.
1: Примерно как-то тоже так. Хорошо.
2: Ну ладно, в принципе, а может быть у Овнов сегодня будет все немножко по-другому.
1: Давай,
2: и этот клик был не просто так. Грядут внезапные виражи судьбы, так что пристегните ремни. Реальность устроит вам интеллектуальное ралли. И тормозить некогда.
1: Без тормозов,
2: Где Овны. Здесь отдых, ребята?
1: Вперед и только вперед. Тельцы, что у вас? Время вложить не только деньги, но и душу в долгосрочные проекты. Дома накопилось миллион мелочей. Дайте им шанс обрести порядок.
2: Отлично. Близнецы, прислушайтесь к шепоту интуиции, а не голосу сомнений. Открытое общение – это ключ к прочным связям. Не прячьтесь за стенами молчания.
1: Ни в коем
2: Говорите.
1: Случае.
2: Говорите.
1: Раки, эмоции качаются, как лодка на волнах. Держите равновесие. Вам наш совет. Во главу угла поставьте только самые важные дела, иначе утонете в тех самых вот мелочах.
2: Так, посмотрим, какой сегодня пловец у нас лев. Креативные идеи рвутся наружу. Дайте им простор. Возьмите на себя лидерство, но не превращайтесь в диктатора, как бы вам ни хотелось.
1: Девы, в мыслях и делах пора навести порядок. Хаос вам не идет. Возможно, неожиданные финансовые сюрпризы, поэтому пусть это будет приятный бонус, а не внезапный квест.
2: Весы, эмоции бушуют, но вам привычно держать шторм под контролем. Интуиция – ваш проводник, ей можно доверять куда больше, чем прогнозу погоды.
1: Ну и ладно. Скорпионы, удача в переговорах – ваш бонус за умение слышать. Будьте голосом разума в спорах.
2: Стрельцы, вы вихрь энергии, но не забывайте сверяться с картами маршрута. Люди вокруг заряжаются вашим энтузиазмом, поэтому делитесь, но не раздавайте все без остатка.
1: Конечно, берите за это деньги, стрельцы. Козероги, карьерный лифт поднимается вверх. Убедитесь, что не забыли нажать кнопку. Ставьте цели выше, нежели раньше. Потенциал у вас огромный.
2: Водолеи, доверяйте себе, но не бойтесь просить помощи. В выходные не забудьте восстановить силы перед новым рывком, хотя до выходных еще дотянуть.
1: Далее уже думают о выходных, ну а что?
2: Неплохо.
1: Завтра, послезавтра, в пятницу гуляем. Ладно, рыбы, гуляете ли вы в ближайшие несколько часов? Интуиция, потому что ведет вас за руку. Доверяйте ей, а не чужим советам. Вдохновение повсюду, нужно только присмотреться. Не позволяйте рутине стереть ваш блеск.
2: Ну что же, именно такой гороскоп сегодня был. По-моему, все очень даже неплохо. У каждого есть свой маленький маршрут проторенный. Ну а мы проториваем маршрут для Артема Титова, который очень давно уже не появлялся в нашем улетном утре с выпуском новостей, так что ждем его. Ну а пока, скажем так, и музыка для его гордого похода.
1: Артем, приходи.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как Беларусь сотрудничает с другими странами и что люди готовятся создать на Луне.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов Министерства экономики с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что работа ведомства определяет жизнь всей республики. Александр Лукашенко подчеркнул, без устойчивой и конкурентоспособной экономики невозможно повышение уровня жизни людей. Политик надеется, что специалисты продолжат решать масштабные задачи на благо страны. Президент пожелал всем причастным к празднику здоровья и успехов в работе. Товарооборот Беларуси и Узбекистана значительно вырос за последние 10 лет. Об этом заявил министр экономики нашей страны Юрий Чеботарь. По его словам, показатель увеличился почти в 15 раз. Объем оказания услуг между двумя государствами вырос еще больше. Руководитель отметил, что официальный Ташкент можно назвать третьим по величине торговым партнером Минска среди участников СНГ. Министр подчеркнул, Беларусь готова и дальше развивать сотрудничество с Узбекистаном.
0: К новостям в мире.
1: Ирак рассчитывает стать участником Союза БРИКС. Об этом заявил посол арабского государства в России. Он уверен, что такое решение будет выгодно как официальному Багдаду, так и всему сообществу. Напомню, сейчас объединение состоит из 10 полноправных участников и еще такого же количества стран-партнеров. Среди последних также находится Беларусь. Новостям регионов. Тренировки с участниками сил территориальной обороны проходят в Минском районе. Мероприятие организовали на базе военной части в деревне Околице. Событие собрало представителей потенциальных отрядов ополчения из разных мест центрального региона. Специалисты отрабатывают с добровольцами разные навыки, от проверки документов людей до оказания полевой помощи и стрельбы из оружия. Занятия начались вчера и закончатся сегодня. И в завершение выпуска. Еще одна страна присоединилась к международной программе освоения Луны. Речь идет об инициативе «Артемида» под эгидой США. Теперь в ней участвует Ботсвана. Таким образом, это соглашение подписали почти 70 государств. Отмечу, что аналогичный проект развивают Китай и Россия. К нему присоединились более 15 стран и международных организаций. Программа должна привести к созданию постоянной исследовательской станции на Луне примерно к 2050 году.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: 8:08 на Минской волне. Жаришка в городе, что надо.
5: Да, началась она.
4: Сейчас только не завидуйте, дорогие водители. Но швейцарские работяги добираются до офиса вплавь. Вот, представьте
5: чего?
4: Себе, сложили вещи в герметичный рюкзак, легли на спину и вперед по течению, прямо к своему рабочему месту. И это не разовое какое-то безумство, это уже устоявшаяся у них традиция. Река стала частью городского транспорта. Вот представь, посвислочи так, шуруешь на работу.
5: А на том берегу мужики поплывут. Раньше, на самом деле, мешало только одно, что вещи намокали. Но главное, что прогресс на месте не стоял. Возможно, даже специально для этих людей придумали такие непромокайки. Появились специальные водонепроницаемые мешки. И вуаля! Теперь можно плыть и с ноутбуком, и с телефоном, и документами, и даже какой-то сменной обувью. Все это останется сухим.
4: Единственное, что меня смущает, извините, как быть с макияжем? Если я поплыву на работу, то буду выглядеть как русалка после шторма.
5: А что насчет
4: надо какой-то пакетик,
5: мешка
4: что ли, целлофановый? Или мешок, да, там задохнуться можно.
5: По-моему, это не очень безопасно.
4: Парниковый эффект, слушайте.
5: Мне кажется, что в Минске и Беларуси тоже скоро начнется сезон дождей, так что поплаваем мы еще и вдоволь. Но пока швейцарцы бороздят речные просторы, мы сами будем продолжать покорять наши планы. И вот какие они в этом часе.
4: Уже в ближайшее время будем разыгрывать билеты в Пиксиленд. Это то самое место, куда нужно брать семью и вперед развлекаться и покорять бассейны из тысячи шаров, зеркальные комнаты и так далее.
5: Да, также обсудим в середине часа, как страны Балтии требуют от ЕС ускорить запрет на импорт российской нефти. Звучит сложно, но на самом деле даже смешно, поэтому середина часа нас ждет.
4: Ну и больше ничего обсуждать не будем, а только праздновать, потому что на сегодняшний день, 30 июня, праздников достаточно.
5: Да уж, как-то незаметно июнь пролетел, но хорошо, что незаметно пролетел в приятной компании на МВ Радио. Здесь Юлия Умарова, Женя Тихонов и, конечно же, наша музыка.
4: Доброе утро, Минск, Минская область. Просыпайся.

0: Бортовой журнал.
1: Итак, уже 30 июня. Представьте себе, как быстро месяц пролетел.
2: Да, и мы не молодеем, понимаешь? Да.
1: Спасибо, что напомнила.
2: Ну, пожалуйста.
1: И в каждом дне, что радует, всегда по пачке праздников. Ведь было столько в этом месяце, что даже упомянуть не получится при всем желании. Ну и, конечно же, сегодня они тоже будут.
2: Начнем с двойной дозы, с двойного праздника. День экономиста. Незаменимые люди в любом деле, которые завязаны на деньгах. Каждый шаг компании, завода или любого другого предприятия не обходится без конкретной аналитики и, конечно же, пристального обзора этих специалистов.
1: У нас в Беларуси их очень много, да что уж говорить. Это вообще было самое популярное направление лет 15-20 назад. Потому что, да, мама у меня, кстати, мам, привет, поздравляю тебя с праздником, тоже отучилась на эту специализацию. Сейчас тоже кадры куются в нашем БГУ, не просто там так буква «Э» вообще-то, потому что это экономически,
2: на секундочку. Они недолго думают «Э», да?
1: Да, это как раз-таки наоборот, здесь точный расчет. Так что всех молодых и опытных, долгоиграющих и только начинающих с вашим праздником. И пускай монет как монетка будет. Кстати, у Титова Артема тоже сегодня
2: ура,
1: праздник,
2: ура,
1: получается.
2: Всех причастным к этому празднику поздравляем. И главное, не разбрасывайтесь монетами попусту, разве что на загадать желание. Угу. И, кстати, вторая часть праздника подъехала. Есть такое поверье, мол, брось монетку в море или в фонтан, и тот, кто ее найдет, вроде как станет богаче на одну монету. А нет, ты обязательно вернешься в это место.
1: Да, и если, конечно, твое желание таково. Мало ли, допустим, ты просто решил подкормить, ну, не знаю, нищенствующих русалок, к примеру.
2: Или у тебя слишком много монет.
1: Да.
2: Ты раскидываешься именно направо-налево.
1: На самом деле, это пускай такая вот мелочь, одна всего лишь монетка.
2: Приятно.
1: А уже очень сильный якорь для всех наших чувств, формирований, даже и порывов. И иногда одна монетка может спасти целую жизнь. Так что имейте в виду, как видите, что человек нуждается. Ну, монетка с вас не убудет, а как минимум человеку будет приятно.
2: Да, и последний праздник на сегодня – скорее повод вспомнить то, что в 1905 году некий Альберт Эйнштейн выдвинул теорию, которая толкнула науку, физику до таких высот, которая стала базой, специальную теорию относительности. Ну, уже не будем вдаваться в подробности, это займет очень много времени, да и не нужно оно нам. В любом случае, событие важно, физикам поздравления и наши приветы.
1: Обязательно. Ну вот последний повод, кстати, не про то, что все в жизни относительно, а вот как отнестись к новости, которую мы подготовили для вас, это уже решать вам, но мы не можем ее не озвучить после небольшой музыкальной паузы.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
6: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
7: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
8: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Мне кажется, или наши прибалтийские соседи опять решили отличиться. Mm-hmm. Пока весь Евросоюз выдыхает после истории с Ираном и Ормузским проливом, Эстония, Латвия и Литва решили: ой, а давайте-ка вернемся к плану по запрету российской нефти.
2: Ой, ну только отпустила с этим Ормузским проливом, да, то закроют, не закроют, это не гадай на ромашке называется.
1: Ну, да.
2: И тут вот они там чего, совсем Financial Times пишет, что эти планы как раз отложили из-за войны на Ближнем Востоке. Боялись энергокризиса, но как только судоходство в проливе начало восстанавливаться, так сразу все, хватит бояться, давайте запрещать.
1: Ну, это прям классика какая-то. Помнишь, да, их выгода из энергокольца Брелла, которым мы уже тут язык чесали говорить? Они уже там, видимо, себе сами влишили в колено выстрелить. Сначала отключились от дешевой российской электроэнергии, ну а теперь цены у них скачут, и жители генераторы скупают. А они теперь хотят, чтобы и у остальных так же было.
2: А получается, что да, у них теперь принцип и сам не ам, да, и вам не дам. Раз нам плохо после разрыва связи, пусть и всем остальным будет несладко с дорогой нефтью.
1: Ирония-то в том, что их и слушать-то, наверное, не будут. Понятно, что Венгрия со Словакией, которые от российских поставок зависят, будут очень сильно против. Mm-hmm. Но вопрос-то в другом. А реально ли вообще отказаться от нефти, когда Европа только-только от энергетического кризиса отошла? Так ведь уголь на самом деле весь в топках весь сожгут,
2: да,
1: пока новую логистику наладят.
2: А дальше что делать?
1: Ну, вот, именно.
2: Вот именно. Получается, что Прибалтика обожглась на собственной энергозависимости и теперь пытается всех остальных за собой вот этот огонь потащить. Вывод следующий. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Только почему-то все, платить приходится европейцам за это.
1: Ну, они ж там богатые, наверное. Ага. В любом случае, мы предлагаем вам тоже стать немножечко богаче, как минимум на один билет, на один
2: на
1: сертификат на эмоции, точнее, в наш развлекательный центр Pixieland. Так что дожидаемся, совсем скоро уже будет задание в Инстаграме. Ну а пока музыкальная пауза.
2: Не скучайте.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шифробот.
1: Пожалуй, прямо сейчас в 8 часов и 37 минут надо уже потихоньку намечать точку. Но не для нашего эфира, а всего лишь для второго часа. И как многие наши постоянные слушатели знают, что завершаем мы второй час интерактивом, в этот раз мы тоже решили не изменять себе. Нам это нравится, вам это нравится, всем это нравится.
2: Точку не ставим ни в коем случае, у нас лишь многоточие. Многоточие из того, что вас ждет. Сегодня отправим одного из вас в Пиксиленд. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд находится в торгово-развлекательном центре Червинский, третий этаж. Работают ребята без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Да, если вы там не были, значит Пиксиленд идет сегодня к вам. И поэтому есть шанс урвать такие сертификаты.
2: Шансы
1: поэтому
2: у всех равны абсолютно.
1: Абсолютно, но для того, чтобы оказаться еще ровнее, нужно уже забежать в наш Инстаграм и проверить набор эмоджи, которые мы выложили в наш сторис. Как только вы угадаете, что за выражение, а точнее строчка из песни у нас сегодня зашифрована, то тогда присылайте вашу отгадку в Вайбер Телеграм 8029-1010-307. Можно, конечно, еще и в Инстаграм, но только, внимание.
2: Пишите везде, это лишним не будет, ни в коем случае. Но мне кажется, могут возникнуть проблемы у наших слушателей с правильным ответом. Да, я бы, думаю, растерялась, видя такие смайлики, поэтому скажу так. Вот мы уже с вами который день спим с открытыми окнами, да, ночью, и не мерзнем при этом. Три слова. Какие ночи?
1: На самом деле, как я и сказал, что это строчка из песни.
2: Да, а
1: вот то, что, ты прочитала вот эти три слова, да, три слова, это просто продолжение.
2: Ну, понятное дело, поэтому приветствуется имя исполнителя и название песни.
1: Также
2: ждем
1: сегодня важно оказаться 30-м, тоже немаловажный момент. Ну и давайте подсказку, вот то, к чему Юля подводила. Ночи такие теплые. Все.
2: Дальше сами. Дальше друзья, сами. Мы верим в вас. 8029 10 10 307. Трек звон.

0: Шифробот.
1: Знаете, настроение, как у классиков, этим жарким утром неумеренно пить кумыс, как в свое время делал это Лев Толстой. Но мы уже разыграли сертификат в Pixieland, поэтому будем сейчас награждать победителя.
2: Да, конечно, как бы неприятно было это говорить, но стоп, игра, осталось подводить итоги. Uh-huh. Сегодня напоминаю, что мы искали 30-го человека, который даст нам правильный ответ. И сегодня ею оказалась, Татьяна. Татьяна, номер которой заканчивается на 0417. Татьяна, мы вас поздравляем.
1: Поздравляем.
2: И ждите звонка с нашим главным редактором. Он расскажет, как забрать сертификат в Pixieland. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixieland в ТРЦ Червинский, 3-й этаж. Без выходных с 10 утра и до 10 вечера.
1: Ну и чуть не забыли. Правильный ответ, конечно же, был «Тополиный пух», «Жара июль», «Иванушки», International, легендарная песня, которую, возможно, даже мы завтра будем включать в эфире. Ну как, это же традиция, понимаешь? Но это будет завтра. А пока у нас на горизонте виднеются новости, и Артем Титов их уже пишет.
2: Именно так.
1: Да,
2: он
1: надеюсь,
2: уже,
1: пишет.
2: Он
1: Артем,
2: уже их, мне кажется, закончил, потому что я слышал, как он там по полу ших-ших-ших.
1: Чернила кинул.
2: Он уже бежит. Но нужно время. Музыкальной паузы вполне хватит.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.бай. Наши на Минской волне.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, кому интересны белорусские товары и где построят уникальный отель без людей.
0: Новости.
1: Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Китае. Сегодня глава государства посещает Пекинский университет. Александр Лукашенко проведет встречу с руководством вуза. Также политик примет участие в торжественной церемонии вручения дипломов ряду выпускников. Речь идет о тех студентах, кто завершил обучение на первой белорусско-китайской образовательной программе по специальности «Биотехнология». Беларусь и Индонезия заключили новые контракты и договоренности на сумму почти в 50 миллионов долларов в эквиваленте. Об этом рассказали в торгово-промышленной палате нашей страны. Как отметили в объединении, документы подписали в рамках бизнес-форума двух стран. Мероприятие проходит в столице Индонезии – Джакарте. Например, островное государство заинтересовано в поставках белорусской молочной продукции и техники.
0: Новостям в мире.
1: Противовоздушная оборона России перехватила не меньше 400 беспилотников за минувшую ночь. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны. По информации ведомства, наиболее сложная обстановка была в Ростовской и Московской областях. Там сбили около четверти от всех замеченных боевых дронов. О разрушениях и пострадавших пока не сообщали. Специалисты работают на местах падения беспилотников. К новостям регионов. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют на всей территории Минской области. Так, в зеленые массивы каждого района нельзя заезжать на машинах и разводить там костры. Кроме того, леса Столбцовского и Солигорского районов могут посещать только сотрудники ряда служб. За нарушение правил грозят крупные штрафы. В отдельных случаях возможно наступление уголовной ответственности. Информацию об ограничениях можно отслеживать по интерактивной карте на сайте Минлесхоза. И в завершение выпуска. В Китае намерены построить первый в мире полностью роботизированный отель. Согласно плану, объект будет находиться в провинции Гуандун на юго-востоке страны. Заведение должно работать только за счет различных машин. Им придется выполнять различные задачи, от управления лифтами до уборки номеров и взаимодействия с гостями. Отель намерены частично открыть уже в конце года. В случае успешных испытаний заведение начнет полноценную работу в 2027 году.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ Радио.
5: 9 часов и 7 минут на Минской волне. Доброе утро, дорогие. Ну и жаришка, да? Пока мы ищем спасение, китайцы уже нашли способ пережить адскую жару. В новых жилых комплексах, расскажу, устанавливают систему распыления водяного тумана, которая способна охлаждать воздух сразу на 5%. Приятно, да?
6: А по-моему, я читал до 5 градусов Цельсия.
5: Ну, на 5%, да, а понижается температура.
6: Ну ладно, допустим.
5: Ну, на 5 градусов, именно так.
6: Да, секрет оказывается в микрокаплях вот этих вот самых, да. Вода испаряется почти мгновенно, поэтому никакой сырости здесь не будет. Зато на улице становится, точнее, дома, везде становится
5: на
6: заметно
5: улице,
6: прохладнее.
5: Верно,
6: да. И заодно туман прибивает пыль к земле. По-моему, в плюсе здесь все.
5: И кажется, кондиционер для целого района уже изобрели. Но пока это только в Китае. Но мы же знаем, да, если что-то работает там, оно скоро появится и у нас.
6: Что очень хорошо. Ну а пока китайцы охлаждают свои дворы, и мы с вами заглядываем в наши планы на этот час. На самом деле здесь у нас почти все без изменений, поэтому уже рекомендуем заглянуть к нам в Инстаграм. Там удобный опросник, который можно выбрать трек этого утра.
5: Также видим в наших планах, что хотим обсудить новость о том, что думают про обязательный налог владельцы собак.
6: О, да, это нужно знать,
5: полемика,
6: наверное, каждому владельцу. Полемику мы любим. А также через несколько треков мы разберемся, как быстро охладить напиток после небольшой музыкальной паузы, все расскажем.
5: Да, музыкальная пауза, она есть и будет прямо сейчас, поэтому, друзья, просыпаемся, бодримся и ни в коем случае не перегреваемся.
4: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Саш на связи.
1: Алло!
2: Так, ну мы с вами уже более-менее понимаем, как спастись от лютого санцепёка.
3: Панамы носить.
2: Да, к примеру, да, или, допустим, помочь охладить квартиру. То есть сегодня мы с вами разберемся еще по одному пункту. Быстро охладим ваш любимый напиток.
3: Хорошо. Да, потому что в магазинах они все равно немного да теплые, да, и не успевают они остужаться. А нам нужны прохладные, и мы нашли один экстравагантный способ, как сделать это быстро.
2: Давайте примем тот факт, что в морозилке у вас уже специально заготовленный лед есть, и чем больше, тем лучше. Его мы высыпаем в глубокую миску, где бутылка будет погружена почти что полностью.
3: И далее вот чудеса планеты. Просто добавим воды, а дальше берем столовую ложку соли и все тщательно перемешиваем, вот чтобы так хорошо, понимаете, от души. Причем тут соль, спросите вы, да все очень просто. Дело в том, что она помогает холоду быстрее забрать тепло.
2: То есть, если ваш напиток тепловат, то пару минут, и он уже будет нужной вам температуры. Вот представьте, вроде вот прошло пару мгновений, а на 5-10 градусов уже меньше.
3: Уже приятнее.
2: Да, в лед он не превратится, но эффект получен, поэтому пробуйте. А еще, если поставите к вентилятору, то у вас будет свежий генератор холодного воздуха.
3: Да, поэтому, когда будете охлаждать свой арбуз, добавьте соли. Мне кажется, это тоже сработает. Хотя, слушай, солоноватый арбуз получится, может.
2: Ну, ты же у нас любитель экстравагантный. Там сочетаний вкусов.
3: Ну, я с фетой предпочитаю арбуз. А так, ну, в общем, но надо пробовать. Да, друзья, лайфхак дали, поэтому все переходим к практике. А мы пока к рекламному блоку.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне.
4: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Запасной аэродром.
1: Слушайте, друзья, я постоянно замечаю, как люди делятся на два типа. Первые – те, кто любит кошек. Вторые, соответственно, собачники. А есть еще третья категория – те, кто вообще не хочет платить налоги. И вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что с 1 июля в Беларуси ужесточают контроль за уплатой налога на собак. И казалось бы, что там 11-14 рублей за 3 месяца – сущая мелочь. Но владельцы хвостатых возмущены. И знаете, у них есть веские причины. Оказывается, дело даже не в деньгах.
2: Да, цитата, дело в принципе. Никто не против платить, если бы было понятно, куда идут эти деньги. А они просто как будто бы исчезают в местном бюджете. Ни тебе новых площадок для выгула, ни поддержки приютов. Только, скажем так, жетончик с номером выдали, как в том же самом, ну, концлагере, пожалуй.
1: Ну, аналогия так себе,
2: да,
1: но допустим.
2: Ну, по факту, да. Ну, вот и вели, по факту велели просто нацепить его на собаку. И при том, при всем при этом, что в Минске, например, в некоторых районах нет ни одной нормальной площадки для выгула, это факт.
1: Или вот еще история. Женщина спасла собаку из улицы, уже стерилизованную и привитую, а в одном окне, так называемом, даже паспорт не попросили проверить, просто записали с ее слов и выдали номер. То есть, знаете, из чего негодуют собачники также? Что кошек регистрировать не надо, кошатники ликуют, а мышь-то хуже,
2: тише,
1: возмущаются
2: не
1: люди.
2: Тише, не подкидывай идею.
1: Я не подкидываю, я лишь делюсь тем, что пишут в комментариях, потому что тема действительно, она обсуждаемая.
2: Да, вот на самом деле, сама так, ты как относишься к этому? Ты видишь в этом какую-то перспективу, именно полезность для самих питомцев, если уж на то пошло?
1: Ну, мне тоже бы хотелось знать, куда идут деньги, да, будь то это площадка, или же, например, какая-то благотворительность, ну, или же чтобы что, да?
2: Да, вот именно что вот понимание туда, куда все это идет, и как это, что, чем это светит для наших же собственных питомцев.
1: Просто благо у меня есть площадка около дома.
2: Просто такое чувство, знаешь, будто это какой-то небольшой налог на роскошь, как, допустим, той же самой Франции, да, вот пес у тебя, это оказывается роскошь. Но на самом деле я согласен, пес у тебя и правда замечательный. Так что, если у вас есть собака, ну, придется платить. Или, как вариант, просто переезжайте в деревню.
1: Хотя и там не прокатит.
2: Да, налог и там уже нужно платить, даже если пес временно в деревне. Поэтому по закону его нужно снимать с учета и регистрировать заново в новом месте.
1: В общем,
2: вот
1: дешевле
2: дела.
1: Купить корову, возможно.
2: Хотя, погоди, и там налог введут.
1: Там хотя бы можно из нее что-то иметь. Ну, а вы что думаете, дорогие наши слушатели? Пишите нам, если есть идеи, а мы пока уйдем на небольшую музыкальную паузу в ожидании удачной посадки.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио. Excuse.

0: lights, camera, action, that's it.
1: Удачная посадка.
2: Сегодня у нас будет не просто старт нового дня, а два динамичных заряда энергии, которые расставят все по своим местам. И рекомендации для прослушивания — это сделать погромче, а лучше даже закрыть глаза. Но прежде зайдите в Инстаграм и проголосуйте за песню, которая вам больше всего по душе.
3: Да, или же можно сделать это в Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Но как мне кажется, что вот эти вот два трека, и как раз таки нужно сначала прослушать, а не голосовать вслепую. Чем мы и займемся? Да, чем мы и займемся прямо сейчас, потому что это для нас треки, для нашего эфира не совсем обычные.
2: Да, не совсем они под наш стиль, но тем не менее они смогут сделать ваше настроение и день лучше. Послушаем.

0: Вот, это те, кто напоминает, что рок все еще жив. И не просто жив, а умеет звучать свежо, даже спустя годы. Когда слышишь эту песню, кажется, что музыка не идет из колонок, а где-то прорастает внутри тебя. В общем, если вам нужно утро, которое не боится громких звуков, голосуйте за эту песню.
1: Она мне очень сильно нравится, и, в принципе, последнее
0: она
1: творчество
0: легенда.
1: Калио, да, и, в принципе, все творчество Калио. Почему? Потому что эти ребята из Исландии просто умудрились передать, допустим, ну, скажем так, настроение штата Луизиана. Вот
0: что-то
1: этим.
0: Да, такое
1: и такое
0: есть.
1: Вот немного рока и немного блюза для тех, кто знает, что он может преодолеть любое препятствие в этот жаркий день.
0: Знаешь, мне под эту песню хочется ехать в каком-нибудь кабриолете, да, без крыши.
1: А что тебе мешает?
0: Волосы в
1: без
0: разные стороны.
1: Без крыши ты и так живешь уже 20
0: с
1: чем-то
0: лет. Это да, тихо, шифером шурша, едет крыша не спеша. Ну а мы идем дальше прослушать вторую песню.

0: waiting for a call that will never come.
1: Джонатан Рой тоже красавчик, между прочим, с треком «Waiting for a call», когда хочется закрыть глаза, откинуться на спинку кресла и, знаете, просто быть, просто существовать в этом самом моменте и наслаждаться каждым мгновением, ну, как у Ольги Бузовой, да?
2: Да, Исландия и Канада в одном плейлисте. Мы сегодня объединяем целые континенты, поэтому объединяйтесь. И вы, наши белорусы, для того, чтобы проголосовать за песню, которую услышите, хотите под венец нашего часа.
1: Поэтому Viber, Telegram 8-29-10-10-10 для вас открыты, как и наш Инстаграм. Не забывайте подписываться и, конечно же, голосовать. Но для того, чтобы подвести все результаты, нам понадобится небольшая музыкальная пауза.
2: Не разбегайтесь, а лучше голосуйте.

0: «Дачная посадка».
1: Ой, ну какова же красота, какое утро замечательное. Нравится мне наша традиция заканчивать эфир песней. Особенно, когда то самое утро в самом разгаре, мы все чего-то ждем, хороших новостей, будь то обед или конец рабочего дня, хотя он только настал.
2: Или же просто выбор того трека, который мы с вами или сегодня так голосовали. Вот, к примеру, сегодня побеждает с колоссальнейшим отрывом «Калео No Good».
1: Да.
2: И это великолепный трек, который мы послушаем с вами. Отлично, что наши с вами предпочтения совпали здесь на 100%. Однако Джонатан Рой, Waiting for your call, вполне себе
1: дышит
2: попадает в наши, в наши плейлисты попадает. Определенно она заслуживает своего внимания. Возможно, мы выложим небольшую версию, скажем так, в наших социальных сетях.
1: Просто не сегодня
2: была
1: и не сейчас. Поэтому слушаем Калео, заряжаемся его ракешным настроением. Ну и напоминаем, что это было трехчасовое улетное утро в числе Жени Тихонова, он уже надел очки и готов
2: я
1: уйти.
2: Я готов под Калио уходить куда угодно. Главное, чтобы был закат. И, конечно же, Юлия Умарова, которая пойдет вместе со мной, скорее всего, пить кофе. Ну, если я ее приглашу. Так что наслаждайтесь вашими любимыми напитками. Не страдайте от жары. И главное, оставайтесь с нами здесь, на Минской волне. Всем пока, всем до завтра.
1: Удачного вторника. Пока.

0: Реклама.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 22 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 27.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что Беларусь предлагает Узбекистану и какой материал разработали ученые.
0: Новости.
1: Беларуси и Китаю следует усиливать сотрудничество в сфере образования. Об этом заявил президент нашей страны на встрече с руководством Пекинского университета. Глава государства отметил, что на базе вуза действует первая программа обучения официальных Минска и Пекина по направлению биотехнология. Вместе с тем Александр Лукашенко уверен, проект необходимо улучшать и расширять. Таким образом, Беларусь надеется перенимать знания и технологии Китая в разных областях. Беларусь готова активно развивать сотрудничество с Узбекистаном по ряду направлений. Об этом рассказал министр экономики нашей страны Юрий Чеботарь. По его словам, речь идет о промышленности, туризме и взаимодействии в рамках СНГ. Например, официальный Минск готов вкладывать ресурсы в индустриальные проекты на территории Центральноазиатского государства. Также Беларусь готова стать партнером Узбекистана в цифровизации экономических процессов.
0: К новостям в мире.
1: Состоялось заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом беспилотника по автобусу с гражданами Беларуси. Напомню, инцидент произошел в Брянской области России около 2 недель назад. В результате атаки погибла одна наша соотечественница, еще 8 человек пострадали. Представитель официального Минска в ООН подчеркнул, что трагедия является преднамеренным актом агрессии. Дипломат призвал международное сообщество осудить атаку и всесторонне расследовать происшествие. К новостям регионов. Председатель Миноблсполкома Алексей Кушнаренко поздравил экономистов Минской области с профессиональным праздником. Руководитель отметил, что труд таких специалистов важен для центрального региона. Глава администрации подчеркнул, эффективная работа предприятий и организаций необходима для благополучия всего населения области. Алексей Кушнаренко также поблагодарил ветеранов экономической сферы за обучение молодых кадров. Председатель Миноблсполкома пожелал всем причастным к празднику здоровья и профессиональных успехов. И в завершение выпуска. Команда ученых из Южной Кореи разработала материал для ремонта контактных линз. Соединение представляет собой специальный гидрогель. При воздействии ультрафиолета он способен затягивать царапины на изделиях. По словам исследователей, такой способ восстанавливает элементы почти до гладкой поверхности. В итоге линзы становились вновь пригодными к использованию. Кроме того, гидрогель увеличивает их устойчивость к новым царапинам. Ученые надеются выпустить свое изобретение на рынок в скором времени.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 27 до 32 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 28 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 27.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем напоминают спасатели и какой эксперимент проводят ученые.
0: Новости.
1: Беларусь крайне интересует опыт Китая в производстве лекарств и вакцин. Об этом заявил президент нашей страны на встрече с руководством Пекинского университета. Глава государства отметил, что на базе вуза действует первая программа обучения официальных Минска и Пекина по направлению биотехнология. Вскоре дипломы получат первые слушатели такого направления. Выпускники уже трудоустроены в Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, молодые специалисты должны применять полученные знания для развития фармакологии в нашей республике. 9 лесных пожаров ликвидировали в Беларуси за минувшие сутки. Об этом сообщили в МЧС. В ведомстве отметили, что спасатели также успешно справились примерно с 15 возгораниями трав, кустарников и торфяных участков. К работам привлекли около 30 единиц техники и 100 человек. Общая площадь огненных инцидентов превысила отметку в 8 гектаров. МЧС призывает всех белорусов строго соблюдать меры пожарной безопасности, особенно при посещении лесов.
0: К новостям в мире.
1: Как минимум 1700 человек погибли в результате недавнего землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщили власти страны. Согласно последней информации, не меньше 5000 местных жителей получили травмы в результате катаклизма. Напомню, сильные подземные толчки произошли в Венесуэле около недели назад. Экстренные службы все еще разбирают образовавшиеся завалы и спасают людей. Многие пострадавшие опасаются вернуться в свои дома из-за повторных, но более слабых толчков. Новостям регионов. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко посетил с рабочим визитом Дзержинск. Глава центрального региона изучил процесс подготовки города к областному фестивалю дожинки. Руководитель отметил, что в населенном пункте реализуют множество инфраструктурных проектов. Например, там возводят библиотеку под открытым небом, а в одном из скверов должен появиться памятный знак воинам-интернационалистам. Напомню, областной фестиваль дожинки пройдет в Дзержинске 19 сентября. И в завершение выпуска. Эксперимент по восстановлению иммунной системы у пожилых людей начинают в Великобритании. Команда ученых отобрала добровольцев с явными признаками ослабления защитного комплекса организма. Участники инициативы будут принимать особый препарат. Он должен омолодить наиболее истощенные иммунные клетки и улучшить их функции. Эксперимент является первой стадией клинических испытаний лекарства. Тесты должны показать эффективность препарата и его безопасность для людей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 27 до 32 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
5: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
6: Привет, меня зовут Женя Боевила, и сегодня я хочу узнать про зарядное устройство.
5: Тема активирована. Выдаю информацию.
6: Зарядное устройство – это как еда для телефона. Без него гаджет быстро заснет. Оно превращает ток из розетки в тот, что подходит батарее. Внутри есть маленький преобразователь, который делает это безопасно. Зарядки бывают разными. Обычные дают ток медленно, но надежно. Быстрые подают больше энергии за короткое время. Это удобно, когда нужно срочно выходить. А еще есть беспроводные. Их не надо втыкать в телефон. Просто положил устройство на подставку и пошла зарядка. Внутри работают катушки. Одна передает ток, другая принимает. Когда мы подключаем зарядное устройство, ток превращается в энергию для батареи. При этом часть энергии теряется в виде тепла, поэтому блок питания и сам телефон могут нагреваться. Это нормально, если устройство не становится слишком горячим. Просто не клади его под подушку или на солнце. Всегда используй только качественное зарядное устройство и кабели. Плохие могут испортить батарею. И не оставляй телефон на зарядке на всю ночь. Это вредно.
5: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
6: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнила. Всегда нужно доставать зарядку из розетки, если нужно уйти. Так она прослужит в два раза дольше. Класть лучше только на твердую поверхность. И внимательно проверять кабель. Если он трещит или виден провод, лучше его заменить. Это поможет сберечь устройство. Пока, Лана.
5: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на месяц.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
3: Пришло время выделяться. Найди свою правду на правдашоп.бай.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на правдашоп.бай.
5: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: me.
1: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
2: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 25 до 29 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 28.
1: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
2: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, кому вручили государственные награды и что выяснили американские ученые.
1: Новости.
2: Беларусь и Китай должны создавать совместные обучающие программы, которые пригодятся студентам на реальной работе. Об этом заявил президент Беларуси на торжественной церемонии в Пекинском университете. Там состоялась церемония вручения дипломов выпускникам первой совместной белорусско-китайской программы. Александр Лукашенко подчеркнул, что инициативы должны быть глубокими и всесторонними. Он также отметил, что обучение обязано приносить реальную пользу народам обеих стран. По словам главы государства, без практической пользы такое образование теряет свой смысл. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин вручил государственные награды. Среди награжденных – представители промышленности, образования, культуры и спорта. Глава правительства отметил, что каждый из этих людей вносит вклад в фундамент общего будущего. Он подчеркнул, что за достижениями стоят годы работы и огромная личная ответственность. Премьер-министр добавил, что государственные награды являются официальным признанием труда на благо всей страны. Он также выразил уверенность, что эта высокая оценка станет стимулом для новых достижений.
1: К новостям в мире.
2: Великобритания направит более 6 миллиардов долларов на производство беспилотников для вооруженных сил. Об этом заявили в Министерстве обороны Королевства. Мера рассчитана на 4 года. Средства заложат в оборонные инвестиционные планы, направят на создание автономных дронов, тактических беспилотников и дронов-камикадзе. Часть финансирования также пойдет на поддержку работы беспилотного испытательного центра. В ведомстве подчеркнули, что в современных конфликтах такие системы имеют определяющее значение. Новостям регионов. Дзержинск готовится принять областной фестиваль дожинки и отметить 880-летие. На это время город объявлен столицей Минской области. Сейчас в регионе проводят модернизацию ключевых объектов инфраструктуры. Центральная площадь увеличится почти наполовину, а пешеходная зона соединит здание райисполкома с парком. Председатель Миноблсполкома Алексей Кушнаренко потребовал ускорить темпы работы, завершить благоустройство к середине августа. Он подчеркнул, что все преобразования направлены на долгосрочное повышение качества жизни граждан. И в завершение выпуска. При выборе романтического партнера мозг использует те же механизмы, что и при любом другом решении. К такому выводу пришли американские ученые. Они выяснили, что одна очень привлекательная черта способна затмить несколько средних достоинств. В ходе двух экспериментов специалисты построили модель, которая предсказала поведение участников с точностью более 85%. Исследователи полагают, что это открытие поможет понять, почему первое впечатление часто оказывается таким устойчивым.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: может, и не нужен, друзья, но я столько их для нас с вами нашла. Вот это день, скажу я вам. Помимо того, что лето в разгаре, сегодня подводим итоги его первого месяца. Так, плюс еще и столько праздников на 30 июня выпало. День экономиста. Пожалуйста, всем причастным ура! Пусть ваша личная экономика и экономия, как хотите, будет устойчивой и успешной. И на работе всегда все складывается и даже приумножается. Также сегодня день социальных сетей. Так что от души каждого, у кого когда-то была или даже есть до сих пор страничка в социальных сетях, пусть даже в Одноклассниках, вам огромный привет и мои поздравления. Кстати, Минская волна представлена сейчас практически везде. Мы есть даже в Трец, в тех же Одноклассниках, не говоря уже о ТикТоке, Ютьюбе, Инстаграме. И, конечно же, у нас еще и заведен канал в Телеграм. Там всегда, между прочим, и весело, и интересно, и познавательно, в том числе благодаря нашему SMM-специалисту, дорогой и очень талантливой, трудолюбивой Анастасии. Я ее называю ласково Настечка. Спасибо тебе огромное, улыбайся. Да, она сидит напротив меня, улыбается, такой вот сюрприз. Ну а еще, друзья, сегодня ведь день верной жены, чтоб вы думали, а? Так что, мужчины, дорогие, добро пожаловать в наш эфирный чат. Ваши верные женушки уже, я уверена, заждались от вас приветов, поздравлений и благодарностей. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для СМС 9704. Ну а здесь с вами я, Ника Романова, как вы уже, наверное, догадались, с 12 до 16 часов. Все для того, чтобы ваш день...
1: День пролетит незаметно. Между делом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Иногда люди умеют удивлять. Да что там люди? Иногда целые страны. Например, сейчас расскажу, как Трампа удивляла Бельгия. Ну, или подкупала.
1: В курсе дела.
0: Всемирный алмазный центр Антверпена, это, соответственно, в Бельгии, подарил президенту США Дональду Трампу золотой перстень с множеством природных бриллиантов в честь 250-летия независимости Соединенных Штатов. Украшение было передано послу США в Бельгии Биллу Уайту. Представляю, как у него там ручонки в это время дрожали. При изготовлении перстня использовались только природные бриллианты. Их там аж 321 штука, друзья. И еще плюс до кучи 75 штук других драгоценных камней. Подарок такой роскошный именно Трампу был вручен не случайно, а потому что США уже много лет остаются ключевым торговым партнером бельгийской алмазной отрасли, которая последние годы, кстати, сталкивается с трудностями из-за роста популярности синтетических алмазов. Но в любом случае, как я погляжу, Бельгия это еще ого-го, чуть ли не самые богатые, получается, в Евросоюзе. Пока их соседи по ЕС думают, как свести концы с концами, бельгийцы вон тихо, мирно одаривают мировых лидеров дорогущей ювелиркой. А в Эстонии тем временем денег нет учителям платить, недостача аж 90 миллионов евро. Ну, завидовать не нужно, ведь самая большая ценность – это не то, что блестит, а то, что согревает. Жаркое лето – улыбка любимого человека и, конечно же, замечательные песни.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ-радио.

друзья, ну под конец июня в Беларуси такое ощущение, что оттепель немного вышла за разумные границы и все рамки. Совсем чуть-чуть. Нам бы теперь какую-то, не знаю, прохладу немножко, да, хотя бы вот передышку. Но Белгидромет другое пообещал, вот зачитываю. По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный, максимальная температура воздуха от плюс 27 по северу до плюс 37 по югу. В Минске переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 32. Вечером плюс 26, 28.

0: Музыкальная волна вашего настроения. Эфирный чат.
1: Продолжаем заряжаться и настраиваться под ваши СМС-сообщения. Вот что пришло к этой минуте. Кстати, напомню, координаты для связи Viber, Telegram 8029-1010-307, номер для СМС 9704. Я это все в течение часа собираю на 45-й минуте и рассказываю. Вот от Дмитрия. Добрый день. Передайте привет Валере из Борисова под номером 9. Что это Валера номер 9? Пусть не грустит и выйдет на связь. Его потеряли. Нужно срочно забивать голы. А что это у вас там? Футбол, что ли, происходит? Дмитрий, на такой жаре. Кепки, пожалуйста, все там наденьте, а то вообще все потеряетесь, а не только Валера. Надеюсь, Валера найдется. Обязательно отпишите, что там да как. С днем экономиста, пишет Виктория. Наш самый лучший и дружный отдел. Всем максимальной выгоды и минимальных трат ежедневно. И стабильности, конечно. Молодец, Виктория. Сама себя не поздравишь, никто не поздравит. Правильно? Это ваш дружный отдел так тоже, скорее всего, решил. Так что, ребята, с вашим профессиональным днем экономиста. Экономическим, с большой буквы М. Есть сообщение от Андрея, такое коротенькое, видимо, мне лично. Ника, здравствуйте, хорошего вам дня. Спасибо вам, Андрей, вам того же. Ну и еще Иван тут, посмотрите, как разошелся. Моя жена, говорит, самая лучшая. Спасибо, Ника, вот теперь мы узнали, что у нее есть еще один профессиональный праздник, День верных жен. А я уже говорила, что это сегодня. А вот только Ваня подсуетился, молодец какой, и еще приписочка «Люблю тебя, мой Светик». Вань, ну прям, что еще надо для идеального вторника? Все везде себе соломинки подстелил, иммунитет от всего у вас теперь, Света добрая, поэтому ждите, наверное, как минимум хороший ужин какой-то, может быть, даже романтическое настроение от жены. Я вас поздравляю, счастья вам обоим, ну и следующая песня от МВ Радио. Кстати, не только для Ивана, не только для его Светика, но и для всех, кто настроен на Минскую волну.
0: Эфирный чат.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 26 до 29 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 29.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, к чему готовятся власти Латвии и какую нейросеть создали ученые.
0: Новости.
1: Нижняя палата парламента Беларуси приняла законопроект об улучшении процесса мелиорации земель. Документ содержит ряд корректировок. Например, он вводит административную ответственность за несвоевременное вовлечение обработанных территорий в хозяйственный оборот. Также землепользователей намерены обязать к удалению ненужных растений на мелиорированных землях. Новшество еще должны одобрить Верхняя палата парламента и президент Беларуси. Белкопсоюз ведет активную закупку ягод и молодого картофеля у населения. Об этом сообщили в самом объединении. Например, организация договорилась о поставке примерно 5000 тонн различной продукции. Сейчас обычные люди, фермеры и хозяйства сдают клубнику. Ее урожай выше прошлогоднего, потому предприятию удалось снизить затраты на покупку ягод. Напомню, в основном их направляют на переработку и производство разнообразных продуктов питания.
0: К новостям в мире.
1: Власти Латвии намерены установить системы противодействия дронам на границе с Белоруссией и Россией к концу лета. Об этом заявил премьер-министр прибалтийской страны Андрис Кулбергс. По его словам, комплексы позволят не поднимать боевые самолеты при угрозе вторжения беспилотников. Напомню, системы противодействия дронам устанавливают ряд стран Евросоюза в рамках общего проекта. Например, над инициативой работают Польша, Эстония, Германия и Финляндия. К новостям регионов. Серьезное ДТП произошло в Минском районе сегодня ночью. Об этом информирует ГАИ. Инцидент зафиксировали на 346-м километре трассы М1. Водитель легкового автомобиля въехал на заправку и совершил наезд на припаркованный автопоезд. В результате столкновения мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. И в завершение выпуска команда ученых из Испании создала нейросеть для быстрого подбора огнеупорных материалов. По словам специалистов, система быстро и точно оценивает свойства эпоксидных смол. Их широко применяют в строительстве и машиностроении. Такой подход может уменьшить затраты на проведение долгих и дорогих лабораторных испытаний.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на Минской волне.
1: Между делом, друзья, портал Млынбай сообщает, что на белорусских дорогах появится еще одно ноу-хау. На трассе Брест-Каменец Национальный парк Беловежская пуща устанавливают экспериментальную проекционную подсветку. Новая технология дублирует разметку и дорожные знаки прямо на проезжей части. Это делает изображения более заметными ночью и в плохую погоду. Так что я вас предупредила, не удивляйтесь, не шокируйтесь, а то еще руль выпустите из рук, следите за всякими разными разметками, соблюдайте правила дорожного движения. Но у нас в этом часе правило одно. Если услышите позывные игры из песни «Слов не выкинешь», обязательно принимайте участие. Победитель получит возможность побывать в мире иллюзий.
0: Добавим драйва между делом.

0: Дома на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячее?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Этот город, скажу я вам, продолжает удивлять, потому что в нем есть такие удивительные места. Например, мир иллюзий. Уникальное интерактивное пространство, которое унесет каждого в мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов позволяют окунуться в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов и стать частью удивительной альтернативной реальности. Это невероятное приключение удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: Из песни слов выкинешь.
0: И как вы уже догадались, у меня для вас есть билет, кстати, в мир иллюзий. Ну и получит его тот, кто разгадает мой музыкальный ребус сегодня. В честь дня верной жены, который выпал на 30 июня на календаре, мы будем слушать песню Андрея Губина «Будь со мной». Ну, как бы с намеком, чтобы рядом с каждым достойным мужчиной всегда была в горе и в радости его верная женушка. Во фрагменте одно слово будет запикано. Ваша задача его вычислить и прислать мне на Viber Telegram 8020. 9-10-10-307 или на номер для смс 9-7-0-4. А мой мобильный прямо к этой минуте показал, что в Минске 28 градусов, прямо сейчас стукнуло, поэтому 28-го и буду определять победителям этой игры и награждать билетом в мир иллюзий. Ну все, вроде бы сказала, разъяснила, теперь задание.
1: Какого слова не

0: Слушайте, я только сейчас вдумалась в смысл этой песни. И знаете, что скажу, девочки? Нам еще 300 раз надо подумать с вами, нужны ли нам эти эмоциональные качели вообще-то. То будь со мной, то уходи, то останься, то хочу потерять. Ты уже определись, мой дорогой, чего хочешь. Ну а я тем временем хочу от вас только одного. Это правильного ответа, что было запикано, присылайте. Вижу, уже полетели варианты. Но нужно оказаться 28-м. Еще раз Вайбер, Телеграм, 8029-10-10-307. И еще раз задание. Любовь только последней капли дождя.
1: И я это хочу прожить без тебя. Из песни слов выкинешь.

0: Как бы мне и не хотелось этого, друзья, но придется сказать гудбай уникальному билету в уникальный мир иллюзий. Потому что это удивительное интерактивное пространство, которое унесет каждого в мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов позволяют окунуться здесь в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов и стать частью уникальной альтернативной реальности. Это невероятное приключение удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Давайте вспоминать, что нужно было предпринять, чтобы получить билет в мир иллюзий. А нужно было правильно расслышать запиканное слово в фрагменте песни Андрея Губина «Будь со мной». И давайте проверим, что же это было. А это был только миг.
1: Правильный ответ.

0: Миг, так Миг. 28-м с правильным ответом мне нужен был кое-кто из вас, и им оказалась Елена. 6137, последние цифры номера. Лен, мы вас поздравляем от души. С вами в течение некоторого времени свяжется наш редактор и расскажет, как забрать билет, как им воспользоваться и как посетить мир иллюзий от лица МВ Радио. Так что поздравляем, ну и ждем сюда в гости уже Яндавбенко с новой порцией интересных эксклюзивных новостей.
1: Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ Радио.

Слушаем лучшее.

0: Вот сейчас кое-кому было хорошо, а станет еще лучше, конечно же, от приветов в прямом эфире.
1: Эфирный чат.
0: Напомню, что вы их присылаете к нам на Viber Telegram 8029-10-10-307. Ну, а я их зачитываю прямо сейчас. Привет моим работающим подружкам Лене и Алинке. Не завидуйте, ваша Варя из отпуска. Вот так вот. Варя, а вы чего это... Соль на рану сыплите нам всем, причем, а не только своим подружкам. Как вам прикажете не завидовать-то? Оно и не получается, честное слово. Но завидуем, но хотя бы по-доброму. А почему? Потому что, ну вот, допустим, мне тоже скоро в отпуск, да? И я надеюсь, что у Лены и Алинки вашей он тоже не за горами. Хорошо вам, кстати, в отпуске провести с погодкой, подфартило. Молодец. Значит, карма была почищена у вас. От Максима еще кое-что есть. Здравствуйте, хочу передать большущий привет своему другу Вадику, так как сегодня его день, и сказать Димону и Валере, что голы забиты, пора ехать в печи на озера. Супер идея, я считаю, особенно если день у вас всех выходной, несмотря на то, что он вообще-то на минуточку вторник. Ну, молодцы, ребята, в любом случае, люблю активных, спортивных, позитивных. Продолжайте в том же духе, и трек вам подобрала как раз соответствующий.
1: Эфирный чат.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама собака mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 27 до 31 градуса со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в ней, Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 29.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как работают аграрии и о чем предупреждают белорусов.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял участие в церемонии вручения дипломов ряду выпускников Пекинского университета. Речь идет о тех студентах, кто завершил обучение на первой белорусско-китайской программе по специальности биотехнология. Молодые специалисты уже получили трудоустройство в нашей стране. Александр Лукашенко отметил, что новые кадры должны приложить максимум усилий для развития Беларуси. Политик также подчеркнул, что государство будет поддерживать все конструктивные проекты выпускников программы. Аграрии Беларуси подготовили более 80% комбайнов для будущей уборки зерновых культур. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Как отметили в ведомстве, речь идет более чем о 5500 машин. Например, Минская область является одним из лидеров по готовности такой техники. Тем не менее, сельхозорганизациям еще нужно отремонтировать более 1000 комбайнов в короткие сроки. В Минсельхозпроде уверены, аграрии обладают достаточным парком машин для сбора урожая в оптимальные сроки.
0: К новостям в мире.
1: Международный союз конькобежцев ослабил ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов. Атлеты получают право выступать в нейтральном статусе уже со следующего сезона. Представители официальных Минска и Москвы не смогут использовать национальные флаги, гимны и экипировку. Отмечу, что белорусские и российские конькобежцы не могли участвовать в международных соревнованиях на протяжении 4 лет. Исключением стала последняя зимняя Олимпиада в Италии. Новостям регионов. Спортивный праздник «Мое место» пройдет в Мядели 1 августа. Событие приурочено ко Дню города и областному культурному фестивалю «Нарочфест». Главной локацией мероприятия станет городской пляж. Потенциальным участникам праздника предлагают попробовать свои силы в разных беговых испытаниях. Отмечу, что для регистрации на забеге нужно оплатить стартовый взнос. Другие подробности можно узнать в интернете. И в завершение выпуска. Красный уровень погодной опасности объявили в Беларуси на завтра. Соответствующее решение принял Республиканский центр по гидрометеорологии. Специалисты отмечают, что днем в некоторых регионах страны температура воздуха может достичь 37 градусов по Цельсию. Также в западной части республики возможны кратковременные грозовые дожди, слабые ливни и град. Ночью и утром в отдельных районах допускают появление слабого тумана.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Между делом на МВ Радио.
1: Если вам этим летом вдруг маловато красоты, то заходите в телеграм-канал «Минская волна». Там наша красотка Красовская уже рассказала, как украсить себя с помощью кухонного фартука. Невероятно, но факт. Или фейк. Вот посмотрите и узнаете. А насколько хороша ваша интуиция, проверим в игре «Факт или фейк». В этом часе не пропустите, ведь на кону билеты в ботанический сад на Купалье.
0: Летняя, сочная, малиновая. Минск.

0: Вы все правильно слушаете, кстати. Или это МВ Радио, потому что у меня важное сообщение. Грядет вообще-то развеселый июльский праздник, День Ивана Купала. Он уже совсем скоро и будет с размахом отмечаться в Ботаническом саду. Встречайте лето в Центральном Ботаническом саду 4 и 5 июля. Здесь пройдет яркий праздник «Купальские огни». Вас ждут старинные обряды, рыцарский турнир, живая музыка и фудкорт. А в финале каждого вечера грандиозное огненное шоу и шествие с факелами. Проведите выходные всей семьей на Купале в Ботаническом саду.
1: Факт или фейк?
0: Итак, у нас есть пригласительный на две персоны. И сегодня у меня будет, для того, чтобы вы вот заполучили этот пригласительный, интересная информация про праздник Ивана Купалы, традицию с ним связанную. Ну, а ваша задача, как всегда, определить, это будет вымысел или же правда. Соответственно, я от вас жду факт или фейк к нам в качестве ответа на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Побеждает сегодня 28-й по счету. Итак, расскажу сегодня вам про так называемый живой огонь. Очищающие костры, через которые прыгали на Ивана Купалу, было принято разжигать самым древним способом – трением дерева о дерево. Такой огонь называли живым или еще лесным, и ему приписывали особую силу, то что он прогоняет болезни и дарит жизнь. Вот именно поэтому все прыгали, а не потому, что это просто весело. Понимаете, в чем дело? Или чтобы погреться, например. Так что, друзья, как вы думаете, это все правда или это все вымысел? Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Жду от вас.
1: Факт

0: Ну, а я лечу к вам, чтобы рассказать, что за мероприятие пройдет в Центральном ботаническом саду 4 и 5 июля. А здесь состоится яркий праздник «Купальские огни». Вас ждут старинные обряды, рыцарский турнир, живая музыка и фудкорт. А в финале каждого вечера грандиозное огненное шоу и шествие с факелами. Проведите выходные всей семьей на Купалье в ботаническом саду.
1: Факт или фейк?
0: Ну и давайте разбираться, что ж я вам сегодня несла, правду или вымысел, соответственно, факт или фейк. Я рассказывала про живой огонь и вот такую историю, связанную с ним, что очищающие костры, через которые прыгали на Ивана Купалу, было принято разжигать самым древним способом, трением дерева о дерево. Именно такой огонь называли живым или лесным, и ему приписывали особую силу. И это, друзья, факт. В смысле, не факт, что он реально так действует, но факт, что в это верили и так именно считали, потому и прыгали через него, чтобы прогнать болезни и животворящую какую-то энергетику вот в себя, получается, как сказать, напитать. Давайте так, забыла я все, что хотела сказать. В общем, надежды на средневековую медицину не было, сами понимаете, в то время, поэтому одна надежда была на живой огонь или живой костер. Так что это правда, хоть и невероятная, согласна. И 28-м по счету с этим оказался у нас Артем. 3321, последние цифры номера. Артему очень сегодня повезло. Он забирает два билета, ну, там, пригласительные на двоих, в ботанический сад на 4 и 5 июля. Артем, вот как вы там напрыгаетесь на Купалье, на купальские огни в ботсаду, обязательно потом расскажите нам об этом, как все прошло. А может быть, даже увидимся.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом. На МВ-радио.

0: реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вот и пришла к нам та, которая пахнет летом, выглядит солнцем, а звучит новостями. Яна Довбенко, привет!
1: Привет, Ника! Если бы наши слушатели знали, как ты это придумываешь, мне кажется, они остались бы в восторге. Мне тоже очень нравится.
0: Спасибо большое за оценку, мне очень приятно.
1: А вот скажи, тебе нравится жить в большом городе?
0: Да. И очень, ага. Ну, ты имеешь в виду мегаполис там, ну, какой-то, да? Действительно, я всегда выбираю вот что-то, где близкая инфраструктура. Это mm-hmm. для меня очень важно. Но, тем не менее, живу прямо сейчас в деревне.
1: Так, а это как получилось, как ты это соединила уже в одно?
0: Женская логика. Слушай, я умудрилась найти деревню по линии метро.
1: Ну, адрес мы называть, да, не будем.
0: Не будем.
1: Потому что никак от поклонников не отобьется, мужчины, имейте в виду. Да, а вот ученые выяснили, где будут чаще жить люди примерно через лет, ну, так, 80.
0: Давай, рассказывай.
1: Расскажу.
2: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 27 до 31 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 29.
2: На Минской волне 15 часов. Новости.
1: Верхняя палата парламента Беларуси одобрила законопроект об улучшении профилактики правонарушений. В частности, документ касается тех лиц, кого считают виновными в домашнем насилии. Правительство считает, что милиция должна ставить таких людей на учет после совершения двух проступков в течение одного года. Также власти предлагают следить за поведением человека, если он получил лишь штраф за факт домашнего насилия. Новшество еще должен одобрить президент Беларуси. Адвокаты Беларуси проведут бесплатные консультации в четверг. Акция приурочена ко Дню независимости нашей страны. Обратиться к специалистам в устной форме могут малообеспеченные граждане в первой половине дня. При этом обсуждения не должны быть связаны с предпринимательской деятельностью и не требовать ознакомления с документами. Более подробную информацию можно найти на сайтах территориальных коллегий адвокатов.
2: К новостям в мире.
1: Власти Монако расследуют взрыв у одного из жилых домов страны. Об этом заявил глава правительства европейского государства. По его словам, инцидент был ударом по конкретной семье. Однако полиция и прокуратура выясняют все обстоятельства произошедшего. Напомню, происшествие зафиксировали вчера вечером. Неизвестный оставил посылку со взрывчаткой у здания. Предположительно, объект сдетонировал, когда к нему приблизилась семья украинского миллиардера. В итоге пострадали более 5 человек. Одна женщина находится в критическом состоянии. К новостям регионов. ДТП произошло в Солигорском районе. Об этом сообщили в ГАИ. Местный житель двигался на мотоцикле и наехал на пластиковую трубу на дороге. Из-за резкого маневра пассажирка не удержалась и упала на проезжую часть. Женщина получила травмы и была госпитализирована. В момент происшествия она находилась без мотошлема. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности при поездках на мототранспорте. И в завершение выпуска. Люди будут реже переезжать в мегаполисы к концу века. К такому выводу пришла международная группа ученых. Специалисты изучили темпы развития малых и больших городов на протяжении десятилетий. Исследователи пришли к выводу, что крупные агломерации быстро растут лишь на ранних этапах. Затем жизнь в мегаполисах становится менее удобной, и люди чаще обращают внимание на небольшие населенные пункты. По словам ученых, темпы развития обоих типов локаций сравняются примерно к 2100 году.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

И вот, наконец, бесконечное жаркое лето случилось и у нас в Беларуси, и МЧС, и Белгидромет при этом предупреждают нас о красном уровне опасности на ближайшие дни. Переменная облачность по стране, преимущественно без осадков, ветер северный и северо-западный умеренный, и максимальная температура воздуха сегодня от плюс 27 по северу до плюс 37 по югу. В Минске переменная облачность без существенных осадков, ветер северо-западный умеренный, температура воздуха днем плюс 30-32, вечером плюс 26-28 градусов. Так что, пожалуйста, друзья, будьте осторожны, берегите себя, защищайтесь от теплового удара, какого там еще солнечного, соблюдайте питьевой режим и постарайтесь не перенапрягаться. Ну а мне, Нике Романовой, как раз тоже пора уже выдохнуть, попить и расслабиться. И начать готовиться к нашей следующей встрече. Услышимся завтра в полдень, ну а на МВ-радио для вас ничего не заканчивается, все только продолжается, и с 17 часов будут здесь работать Вика Красовская и Владимир Николаевич. Обязательно дождитесь и проведите время так, чтобы потом приятно было вспомнить и мне рассказать об этом. Пока!

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 29 до 32 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 30.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где активизировались мошенники и почему выросла Эйфелева башня.
0: Новости.
1: Беларусь намерена построить завод по выпуску ветеринарных вакцин в Зимбабве. Соответствующую договоренность заключили правительство африканской страны и одна из отечественных организаций. Предприятие рассчитывают возвести в течение нескольких лет. В общей сложности участники проекта должны вложить в инициативу около 50 миллионов долларов. Та же договоренность предполагает стипендии для обучения студентов из Зимбабве в Беларуси. Мошенники все чаще взламывают аккаунты белорусов в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре. В ведомстве отмечают, что число таких преступлений растет с начала весны. Например, за первые 10 дней июня специалисты открыли около 15 уголовных дел о краже аккаунтов. Потому правоохранители призывают людей быть крайне внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам. Также следует установить облачный пароль для усиленной защиты своей учетной записи.
0: Новостям в мире.
1: Евросоюз выделил Украине около 4 миллиардов евро на закупку дронов. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, деньги являются частью ранее объявленного крупного кредита. Отмечу, что изначально Брюссель обещал направить Киеву на 2 миллиарда евро больше. Однако сейчас власти Евросоюза готовы выделить всю сумму, если Украина будет закупать беспилотники и их детали только у компаний-сообщества. И к новостям в регионе. В Минском районе началось благоустройство знаменитого источника в деревне Птич. Проект стал победителем областного конкурса гражданских инициатив. Общий бюджет превышает 151 тысячу рублей, из которых 136 тысяч выделило государство. Остальное добавили местные жители. Сейчас строители расчищают площадку вокруг криницы. Полностью завершить работы планируют к сентябрю. И в завершении выпуска: Эйфелевая башня в Париже выросла на 10 сантиметров из-за аномальной жары. Специалисты отмечают, что знаменитое сооружение сделано из кованого железа. Металл расширяется под воздействием тепла, что было особенно заметно в последние дни. Напомню, во Франции воздух прогревается до плюс 40. Инженеры подчеркивают, что подобные изменения ослабляют конструкцию башни. Однако негативный эффект проявляется медленно, а изношенные детали можно заменять.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 17 градусов по Цельсию. Днем от 25 до 29 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись» прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды. Представитель четы Бекхэмов дебютировал в кино. 23-летний Ромео Бекхэм получил главную роль в спортивной драме «40-0». И хотя он единственный из детей знаменитого футболиста, кто пошел по стопам отца, вопреки всеобщим ожиданиям, в фильме сыграет теннисистом. Съемки стартуют во Франции уже в ближайшее время, а его коллегой по съемочной площадке станет легенда французского кино Катрин Денёв. Боня уволила дочь из своего реалити-шоу и забрала у нее все банковские карты. Дело в том, что Анджелина отлынивала от съемок, но при этом тратила недетские суммы ежедневно. Боня подчеркнула, что не против таких трат, но требует при этом отдачи. Однако Анджелина сообщила маме, что все равно найдет способ добыть деньги даже в таких условиях, и быстро нашла лазейку. Бабушка дала ей 1000 евро на карманные расходы. Нормальная такая бабушка, да? Прохор Шаляпин подготовил квартиру для будущего ребенка и его матери. Он сообщил, что хочет стать отцом, хотя еще не встретил женщину, с которой мог бы это реализовать. Шоумен поделился, что давно распрощался с мечтами встретить ту самую. Теперь он смотрит на жизнь более реалистично и цинично. А еще заявил, что жить они с детьми будут раздельно, потому что ему, цитата, «нужны тишина и покой». Значит, не так уж ты готов к детям, Прохушка.
1: Звезды сошлись.
2: Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Слушаем наше на МВ.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 28 до 32 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 30.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, как будут контролировать ход уборочной кампании и что нужно знать путешественникам.
0: Новости.
1: Белорусы могут взять выходной для прохождения диспансеризации. Об этом напомнили в Министерстве труда и соцзащиты. В ведомстве отметили, что работнику нужно заранее согласовать с нанимателем дату прохождения осмотра. Затем следует написать заявление. На его основании компания издает приказ об освобождении человека от работы. После диспансеризации от работника могут запросить выписку из медицинских документов. Напомню, выходной предоставляют с сохранением среднего заработка. Первый форум регионов Беларуси и Китая стартует завтра в городе Ланчжоу. На полях форума планируют подписать около 40 двусторонних соглашений. Уже сегодня проходят предварительные бизнес-встречи. Главная тема – объединение усилий регионов для совместного развития. В нем участвуют более 270 делегатов из 23 регионов Поднебесной, а также представители всех областей Беларуси.
0: К новостям в мире.
1: Европейский Союз с 1 июля введет в действие торговое соглашение с США. Договор предусматривает введение в Соединенных Штатах пошлин в размере 15% на все европейские товары в обмен на нулевые пошлины для американских товаров в Евросоюзе. Кроме того, объединение обязалось закупить у США энергоресурсы на 750 миллиардов долларов до 2028 года. И к новостям в регионе. Милиция Минской области начала контроль за подготовкой и проведением уборочной кампании. Созданы мониторинговые группы, которые посетят все сельхозпредприятия региона. Они оценят состояние техники, проверят факты бесхозяйственности и выявят административные нарушения. Также сотрудники проведут профилактические мероприятия по пресечению хищений. Особое внимание уделят рациональному использованию урожая и контролю за достоверностью данных. И в завершение выпуска Белавия предупредила пассажиров о новых правилах въезда в Индию. Теперь всем прибывающим необходимо заполнить электронную декларацию о состоянии здоровья. Сделать это нужно не позднее, чем за 24 часа до поездки на официальном портале airsuvidha2.0. Документ потребуют в аэропорту при прохождении иммиграционного контроля. Напомню, рейсы из Минска в Дели выполняются раз в неделю по пятницам. Пассажирам советуют заранее ознакомиться с требованиями.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля и 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97,4 FM.
1: Ох, на улице плавится асфальт, а у нас зона абсолютного уюта и прохлады. Добрый вечер всем! На МВ-радио стартует спасительное, прохладительное, как дома шоу с главными экспертами по борьбе со зноем Викой Красовской.
2: Да, и Владимиром Николаевичем. Но если бы еще ваши наушники, радиостанции и еще что-нибудь выдували холодный воздух, я думаю, вы бы не отлепились абсолютно от радиостанции ни на секундочку.
1: Мы сегодня обсудили то, что лето, оно классное, оно жаркое. Мы просто не адаптировались. Еще бы несколько дней такой жары, и мы бы уже наслаждались моментом. Но пока не получается.
2: Не знаю, еще пару дней такой жары, и я буду как моя собака с высунутым языком. Такой, воды! Воды! Вот это вот.
1: Ну, а мы начинаем марафон максимального расслабления. Друзья, 3 часа проведем вместе, чтобы охладить себя, свою семью. Участвуйте в нашей игре «Перепелка», потому что мы разыграем вкусные, натуральные, полезные соки от компании «Стадар».
2: А вот действительно кому-то должно сегодня повезти, потому что набор от «Стадар» всегда чем-то радует. Ну, а мы порадуем очень скоро хорошей музыкой, естественно, наших исполнителей белорусских, немного рекламы и, самое главное, веселые новости политические в конце часа. Ну что, поехали, Вик?
1: Поехали.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Наша музыка на Минской волне.

0: Радио. Перепелка.
1: Ну что, друзья, если вчера не успели увидеть клубничную луну, то я рекомендую выпить клубничного сока или варенья, потому что сегодня наш партнер розыгрыша компания «Стадар», а там все самое вкусное, самое полезное, и даже появился уникальный, классный, натуральный кетчуп от компании «Стадар» из томатов. Это воплощение натуральности. Используются только тщательно отобранные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермерами. Добавляются самые необходимые натуральные ингредиенты. Кетчуп «Стадар» для тех, кто любит вкус и пользу.
2: Глубоко копнула. Молодец. Только ты мне одно скажи. Как скрипичный ключ называется?
1: Так и называется.
2: Скрипичный ключ?
1: Да.
2: То есть пришел искусственный интеллект и представился скрипичным ключом.
1: Именно
2: нормально?
1: Так бывает. Может Серьезно? Быть, у него это, в его понимании, это имя и фамилия, а еще он может быть басовым ключом, а еще у него могут быть дети или двоюродные братья, диез, бемоль или бикар.
2: Вот с этими я еще не знаком, я только с ним знаком. И попросил у него что-нибудь интересное для наших слушателей сделать. Объясняю, что я ему сказал. Значит, тебе нужно взять музыкальную композицию, довольно известную, не трогать текст, а изменить музыкальную составляющую. Он сказал, да, конечно, у меня есть хорошая композиция, и я с удовольствием ее изменю. Теперь задание нашим слушателям. Нужно узнать, кто исполнял эту композицию и как она называется. Ваши правильные ответы присылайте на 8029-1010-307, Вайбер, Телеграм, а сообщение правильное у нас сегодня будет...
1: 30-е.
2: Ну что ж, хорошо, давайте послушаем, что же он такое нам накропал.
0: Перепелка.
3: Я вчера очень грустно сидел, с самого утра ничего я не ел, в холодильнике моем шаром как прокатило, я вообще-то и заблуждался.

0: мама варит классно, а мы тут сок разогреваем. В общем, все совпало.
1: Все по-домашнему, как прям как дома шоу. Итак, ждем вас.
2: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.ru

0: на Минской волне. Перепелка.
1: Ай, как хорошо, когда все-таки знают нулевые и вот начало нулевых композиции. Многие, очень многие сказали о том, что это такой-то исполнитель, и так-то называется эта композиция. Я пока не раскрываю это все. Но «Скрипичный ключ» как интересно все сделал, как прямо-таки подал все это.
2: Если вы думаете, что Володя перегрелся на солнце, то нет, он со «Скрипичным ключом» не разговаривает. Он так назвал нейросеть, которая переделала известный хит из нулевых.
1: Спасибо, что перевела. Я просто в эмоции. Почему? Потому что даже спасибо многие наши слушатели сказали, что вспомнили такую композицию. О чем идет речь? Да, вы сейчас услышите. Вот что наш искусственный интеллект «Скрипичный ключ» наваял.
0: Перепелка.
3: Я вчера очень грустно сидел, с самого утра ничего я не ел, в холодильнике моем шаром как прокатило, я вообще-то

0: кому-то что-то предложила.
1: Моя мама варит классно, может быть.
2: Я не знаю, Володя, то ли ты договорился с искусственным интеллектом, то ли что-то пошло не так, но это одна из самых моих нелюбимых песен из нулевых. Правда, она меня очень сильно раздражает.
3: Почему?
2: Не знаю. Давай включим, и вот наши слушатели напишут, вот нравится им эта песня или нет. Плюс и минус, напишите просто.
3: Кстати, хорошо, давай. Вот у нас такой обзор и обслед... Нет, как это сказать? Наверное, давай, да, выводим соцопрос. Да,
2: вот соцопрос, так. Нравится ли эта песня из нулевых вам?
3: Вот она. Оригинал.

0: бедная, она вот в одном ритме, меня она дико раздражает.
1: Потому что ты любишь крутиться, вертеться, прям как я. Любишь танцевать вот эти все эти пасадополи и краковяки.
0: Ну, пусть будет так. Но наша победительница, зовут ее Юлия, она написала минус. Ей эта песня не нравится. Хотя она ответила 30-й по счету. Игорек, подождем. А песня называется «Твою маму» или просто «Подождем». Мы все засчитывали. Юля, мы вас поздравляем. Последние цифры номера 0627. Вы забираете вкусный, натуральный набор торговой марки «Стадар». Там может быть и пюре, и сок, и что-то для вас с сюрпризом, потому что дегустационный сет, он да. такой, он понимаешь, с сюрпризом. А вам настоятельно рекомендуем попробовать кетчуп от торговой марки «Стадар». Все выращено белорусскими фермерами, точнее, сочные помидоры. Добавляются самые необходимые натуральные ингредиенты. Кетчуп «Стадар» для тех, кто любит вкус и пользу.
1: А у нас уже плюсики присылают. Так что опрос...
0: И минусики тоже.
1: Опрос прошел удачно. А вот что неудачно прошло в Эстонии, понимаешь, это голосование за бюджет следующего года. О чем и речь идет, мы расскажем буквально через несколько минут.
2: Весело и шумно, как дома. Трек с водором Беларуси.

0: сейчас будет интересный вопрос для Вики. Загадочка, да? Mm-hmm. Что общего у эстонского учителя и боевого танка? Ну-ка. Mm-hmm.
1: Ну, давай так. Оба строгие, mm-hmm. громкие mm-hmm. и могут морально уничтожить.
0: Мимо! Промах полный. Вообще, на обоих в Эстонии классически вообще не хватает денег. Но танк в приоритете.
1: Ты о свежем заявлении их министра образования Кристины Каллас?
0: Да, именно о ней. Вот эта Кристинка, которая решила признаться, что поднять учителям зарплату на 14% нужно где-то найти 90 миллионов евро.
1: И где же они лежат?
0: Да нигде, честно. Ну, все ушло на оборонку. Эстония сейчас тратит на военные нужды рекордные 5% ВВП.
1: 5%? Слушай, с такими расходами их школы скоро будут штурмовать знания не метафорически, а по-настоящему. В касках и с окопами вокруг кабинета, ну, химии, например.
0: Ну, да. Министр так и сказала. Пока тратим на армию, школы могут рассчитывать только на кредиты.
1: Прекрасный план. Приходишь в первый класс, а тебе вместо букваря выдают кредитный договор на оплату труда классного руководителя. Мальчик, ты не доплатил за вторую четверть. Сиди, в общем, без задачи.
0: Самое смешное, что налоги повышать министр тоже боится. Говорит, экономика ляжет полностью.
1: Ну, правильно. Если поднять налоги, то и социальные службы закроются. Mm-hmm. Хотя они и так закрываются. Там же тоже критический дефицит кадров из-за нищих зарплат.
0: Да, ну а в общем ситуация классическая. Зато безопасность на высоте. Mm-hmm.
1: Граница на замке, mm-hmm. враг не пройдет. Правда,
0: точно.
1: Внутри страны скоро тоже останутся только военные. Три очень грустных, голодных учителя.
0: Да? Mm-hmm. Что будем делать? Нет, мы ничего делать не будем. Пусть делает вот человек, который планирует экономику Европы.
1: В общем, а мы будем ждать с нетерпением в студии нашего новостника, нашу Яну Довбенко, которая расскажет актуальные, свежие новости на МВРадио. Это как дома шоу, Володя Николаевич.
0: И Вика Красовская, оставайтесь с нами.
2: Легко и спокойно, как дома.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 29 до 31 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 30.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Индонезии и что нужно знать владельцам смартфонов.
0: Новости.
1: В Беларуси пересмотрят школьное питание. Упор сделают на полуфабрикаты, вкусовые предпочтения детей и свежие витамины круглый год. Об этом заявила вице-премьер Наталья Петкевич на круглом столе в Фаниполе. По ее словам, необходимо снизить количество пищевых отходов. Основной акцент делают на качество и вкус блюд. В рацион добавят различные котлеты, наггетсы, пельмени, блинчики, а также зелень и овощи от местных производителей. Новые подходы начнут внедрять с 1 сентября. Производители готовы корректировать ассортимент и цены под запросы школ. Беларусь и Индонезия договорились усилить координацию действий на международной арене. В Джакарте прошла встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран. Стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также взаимодействие в рамках международных организаций. Индонезийская сторона поддержала инициативу Беларуси о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности. Также намечен график новых контактов для активизации экономического диалога.
0: К новостям в мире.
1: Литовский парламент утвердил нового премьер-министра. Им стал лидер социал-демократов Миндаугас Синкевичус. Его кандидатуру поддержали 80 из 140 депутатов. Предыдущий премьер Инга Ругиненя пробыла на посту меньше года. Новый глава правительства ранее заявил, что из Конституции следует исключить запрет на размещение ядерного оружия. И к новостям в регионе. Предприятия ЖКХ Минской области с 3 по 5 июля переходят на усиленный режим работы. В регионе организуют круглосуточное дежурство аварийных служб. Всего задействуют 119 бригад, это 725 человек. Особое внимание уделят пожарной безопасности и бесперебойной работе всех систем в городах и поселках. При ухудшении погоды предусмотрен резерв спецтехники и передвижных источников питания. Вывоз мусора и отходов будет организован в штатном режиме. И в завершение выпуска. Владельцам смартфонов на Android теперь могут сделать Алису AI своим основным помощником. Для этого достаточно зайти в настройки и выбрать цифровой помощник. Нейросеть можно вызвать из любого приложения голосом или жестом. Она ищет информацию в интернете, переводит текст, анализирует фото и создает изображение. Также ассистент управляет музыкой, умным домом, ставит будильники и звонит по контактам. В Яндексе отмечают, что новая функция особенно удобна, когда нужно получить ответ, не выходя из текущего приложения.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля 31 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97,4 FM. Обстановка на дорогах.
1: Володя, я когда еду на машине, всегда обращаю внимание на количество мотоциклов. И с каждым днем их все больше и больше, потому что погода позволяет прокатиться с ветерком. Вижу, что ты регулярно приходишь со своим шлемом.
2: В амуниции, да.
1: Да, и я считаю, что надо ловить удачу за хвост, а точнее ту самую погоду, которая сейчас в нашей столице, и прокатиться на чем-нибудь более легком и не загромождать столичные улицы.
2: Ты сейчас намекаешь на самокаты?
1: Или моноколесо. Ну, друзья, сервис Яндекс.Пробки говорит, что в Минске 5 баллов. Это прекрасная новость, но все же в центре города на перекрестке Ленина и Кирова затруднено движение, а на пересечении с проспектом Независимости ДТП и серьезный затор. Улица Первое кольцо, съезд на Льва Толстого тоже пробка. Площадь Франтишка Богушевича и Бобруйская затор. На Немиге имеется затруднение движения, пусть и небольшое, но все же будьте там внимательными. Максим Богдановича улица. И на улице Красная тоже пробка.
2: По Кольцевой у нас практически зеленый свет, только в одном моменте будете стоять очень долго. Почему? Потому что Игуменский тракт практически перекрыт из-за ДТП, и выезд в город, точнее въезд в город и выезд из города с двух сторон Кольцевая полностью осветит красным. А если поехать дальше к Слуцкому гостинцу, там тоже ДТП, и тоже, к сожалению, очень медленно двигаются автомобили. Все остальное, Кольцевая, прям как зеркало, прям вот скользи с разрешенной скорости.
1: Ну, а мы с удовольствием продолжим серию охлаждающих рецептов в игре «Что не так у шефа». В финале часа поговорим о футболе. Это тоже будет очень интересно. Для вас работают на протяжении вечера Володя Николайчик
2: и Вика Красовская. Оставайтесь с нами, будет интересно.
0: Обстановка на дорогах. Слушаем наше

0: Новое радио. Вкусно и ароматно. Как дома.
1: Да, действительно, как дома. И могу вам сказать о том, что вот как обычно начинаю с чего? С того, на кону, что стоит у нас. А стоит у нас на кону, естественно, подарок,
2: ну,
1: а
2: давай,
1: точнее билет.
2: Не томи. Да,
1: не томлю, все нормально. 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион», приуроченный Дню независимости Республики Беларусь. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная Горько». Билеты на сайте «Линия Сталина». Ну а разыгрываем мы сегодня, как ты думаешь, 2 билета, то есть 2 человека могут хорошо сходить. Но это, конечно, пары, потому что у нас всегда один победитель.
2: Да, ну уверена, что и готовить вы будете в нашей игре что-нибудь так у шефа, блюдо, которое вам придется и по вкусу, и, возможно, удивит ваши вкусовые рецепторы.
1: То есть ты снова намекаешь о том, что что-то свежее, летнее и холодное.
2: Именно, потому что готовить мы будем тартар.
1: Ого! Куда ты замахнулась? Это ж высшая кухня.
2: Ну да, кстати, я только, признаюсь честно, ела в ресторане тартар.
1: Угу.
2: Всегда думала, что невозможно дома повторить.
1: Вот, видишь, когда у тебя нет профессионального повара.
2: Угу.
1: А я как-то к приятелю зашел, а он, на секундочку, уже 15 лет как повар. И да, у него есть допуск с работой, знаешь, вот с этими сырыми продуктами, которые потом поглощаешь.
2: Это сырое мясо для меня, честно говоря, до сих пор
1: табу. Опасно?
2: Да.
1: И мне тоже было опасно, но он сказал, не волнуйся. И я все сделал, как должно быть. И поверь, это было вкусно.
2: Но мы с тобой разговариваем, значит, все в порядке. Но я расскажу немного историческую сводку.
1: Давай.
2: Дам, что тартар напрямую связано с татарами. Оно появилось во Франции из-за кулинарных мифов и легенд. В общем, в европейских языках слово «татары» исторически произносилось дополнительной буквой «Р». «Тартарес», вот так их называли. В общем, блюдо экзотическое для нас, я признаюсь честно, ела пару раз в жизни из-за того, что все-таки это охлажденное сырое мясо,
1: точно,
2: которое подается с рядом продуктов, которые тоже практически сырые.
1: Ну да, абсолютно.
2: Да, и скажу честно, на любителя. Но поскольку на улице жара, на улице максимально сейчас вот хочется выйти...
1: Чего-то освежающего,
2: куда-нибудь
1: правильно?
2: Куда-нибудь в тенек встать, то мы решили тартар приготовить, чтобы он вас тоже как-то охладил.
1: Но предупреждаем, его приготавливаем и сразу едим.
2: Да, сразу же едим. И если никогда не готовили, лучше изучите всю, так скажем, подноготную этого блюда, потому что оно своеобразное. Я сейчас не буду рассказывать, что входит в состав. Я лучше расскажу ингредиенты в нашей игре, что не так у шефа. Добавлю что-то лишнее, а ваша задача будет догадаться, что там не то.
1: Закрутило.
2: И прислать ответы в Viber Telegram по номеру 8029-1010-307. Человек с
1: 30-м правильным сообщением получает билеты в «Линию Сталина».
2: Ну, поехали.
1: Поехали.
0: Что не так у шефа?
2: Итак, для приготовления тартара нам понадобится свежая говяжья вырезка, сырой яичный желток, мелко порубленный лук-шалот, экстракт макадамии, маринованные корнишоны и каперсы, дижонская горчица, оливковое масло и пара капель соуса «Ворчестер» и «Табаско».
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на «Минской волне».
3: Я знаю законы нашей страны.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: И я знаю законы нашей страны.
3: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
6: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: А да, Володя, мы сегодня запутали наших слушателей.
2: Еще как!
1: Но подсказки были. Мы готовили, так скажем, тартар из сырого мяса. Но тартар существует как пикантный соус, который тоже все слышали, все его знают. И вообще они идеально сочетаются. Поэтому, друзья, все, кто почувствовал немножко подвох, расслабляйтесь. Все были близки и практически все догадались, какой ингредиент я добавила в классический тартар из сырого мяса лишним.
2: Ну так, секунда занудства. На самом деле 89% ответили правильно, а вот 11%, к сожалению, называли все, что угодно, только не то, что не должно было попасть в этот тартар.
1: Да, я напомню, что в состав классического тартара входит сырое мясо, говяжья вырезка, обязательно яичный желток, желательно перепелиный, кстати, лук-шалот, маринованные корнишоны, каперсы, дижонская горчица, оливковое масло, пара капель соуса, ворчестер и табаско. Все это входит, а вот экстракт макадамии...
2: Не туда.
1: Мы засчитывали просто макадамию.
2: Да, макадамия, да.
1: Это орехи известные, которые ты, покупая в магазине, тебе дают специальную отмычку, если вы не в курсе. Потому что я раньше всегда не понимала, как эти орехи вскрыть. А ты при покупке получаешь. Орехи, кстати, вкусные, напоминают шоколад.
2: А вот он, ключик золотой от дверцы.
1: Да, но есть победительница. Зовут ее Мария, 9840. Последние цифры номера, которая стала победительницей, которой экстракт макадамии принесли классный подарок.
2: Ну, могу сказать о том, что мы уже ей нашли время пребывания. Где? Правильно! В историко-культурном комплексе «Линия Сталина». 3 июля пройдет 20-й фестиваль «Багратион», приуроченный Дню независимости Республики Беларусь. Так что, если не знаете, откуда выезжать, есть специальные автобусы со станции метро «Каменная горка», а приобрести билеты можно на сайте «Линия Сталина». Но у нашей победительницы есть возможность кого-то с собой пригласить даже.
1: Мы за вас искренне рады, здорово проведете время. Скоро свяжется редактор, расскажет, как, в общем, пройти вам будет туда совершенно бесплатно. Ну, а мы с Володей не прощаемся, расскажем, что происходит в Сеуле после того, как вернется их тренер сборной по футболу.
2: В общем, поговорим о футболе и о том, кто пытался выиграть и не получилось.
0: Тепло и уютно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: Новое радио. В курсе дела.
1: Так, Вик, привет еще раз. Скажи, пожалуйста, а вот тебе когда-нибудь кто-нибудь на работе угрожал?
2: Ну, кроме твоих обещаний съесть мой обед из холодильника, бог миловал, да? А что вообще случилось?
1: Да тут, понимаешь, полиция Южной Кореи берет под усиленную охрану аэропорт Сеула. Туда прилетает теперь уже бывший тренер их сборной, Хон Мен Бо. Да, фанаты обещают, что его, как это мягко говорят, в общем, по головке не погладят. Потому что он из группы не вышел даже на чемпионате мира.
2: Ну, суровые корейские болельщики. Выиграли у чехов, проиграли Мексике и ЮАР. И все, тренер, пиши завещание. Между прочим, человек во второй раз корейцев на чемпионат мира тренировал. Стабильность.
1: Да, вот за эту стабильность его и встречать собираются с мигалками. Не знаю, парень... намек понял, извинился и сразу уволился от крика подальше.
2: Слушай, ну, Хон Мен Бо, срочно нужно взять мастер-класс по дзен-буддизму и стальным нервам у тренера голландцев Рональда Кумана. Вот кого самооценка. Кремень.
1: Да, Нидерланды вылетели вообще в 1/16 от Марокко. Фанаты смешали Кумана с грязью за тактику. 5 защитников, а он вышел к прессе и дословно так сказал: «А мне глубоко плевать на вашу критику».
2: Идеально. Вся страна требовала 5 защитников. Я поставил вам 5 защитников. Мы проиграли, но план был отличный. Володя, мне кажется, это универсальный ответ на любые косяки, которые существуют.
1: Да. Не получилось.
2: Ну, не получилось.
1: Ну, не получилось.
2: Вот учимся, учимся таким стальным нервом.
1: Как, знаешь, когда девушка обвиняет парня: «Вот, я же тебе говорил». Он такой: «Ну да». А когда парень говорит девушке, она такая: «Как забавно получилось».
2: И так бывает. А вообще сейчас начинается ретроградный Меркурий. Если кто-то не знает, на что свалить свое такое состояние немного тревожное, знаете, он еще продлится, но я считаю, не надо вибрировать вот с ним вместе.
1: Дай им сколько дней?
2: Долго. Долго. Я не буду называть даты, но ретроградный продлится не одну неделю.
1: Так нельзя!
2: Да, Володенька. Поэтому мы тут с вами... разные новости обсуждаем, от ретроградного Меркурия до чемпионата
1: футбола, да.
2: Мира по футболу, но самое актуальное, самое свежее расскажет Екатерина Гунько. Обязательно дождитесь.
0: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: матрица не дала сбой. Я снова между двух прекрасных девушек. Вика Красовская и сейчас появилась Екатерина Гунько. Вот, здравствуй,
1: приятно.
0: Екатерина.
2: Очень приятно. Привет, Володя. Привет, Вика.
1: Привет.
2: Добрый вечер, слушатели. Коллеги, я сегодня хочу поговорить о домашних питомцах. И конкретно о собаках. Володя, я знаю, что у тебя есть собака.
0: Да.
2: А как ты подходил к выбору породы?
0: О, я могу тебе сказать о том, что ждали ее очень долго. У меня такая очень эксклюзивная порода. И моя жена пыталась ее долго-долго найти. И в конце концов, через 2 года мы нашли эту породу. Это венгерская пули.
2: Ой, здорово, это интересно. Вика, а у тебя пока нет питомца, но давай помечтаем, кого бы ты хотела видеть рядом.
1: А что мечтать? Чем страшнее собака, тем лучше. Мне очень нравится китайская хохлатая. Мне нравится мопс. Мне нравится пекинес. Мне нравится корги вот с такими коротенькими лапками. В общем, что-то такое на грани изъяна.
0: Все то, что не может залезть на диван?
1: Ну, там же надо специальный подиум покупать или лестницу.
0: Да, представляю себе.
2: Ты знаешь, твой выбор весьма актуален и интересен. Но сегодня я расскажу о том, какие породы собак популярны у молодежи. Подробности через пару минут.
0: Будем слушать.
3: За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 26 до 30 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мязеле и Кополе. В Минске плюс 30.
3: На Минской волне 19 часов. Новости.
2: Национальный банк Беларуси будет ежемесячно устанавливать официальный курс рубля к 7 новым валютам. В список вошли бахрейнский динар, доллар Намибии, оманский риал и бангладешская така. Как пояснили в Нацбанке, это сделано для развития международного финансового сотрудничества. Всего в перечне иностранных валют теперь 47 наименований, включая экзотические, например, Непала, ЮАР и Нигерии. В преддверии Дня независимости нотариусы проведут республиканскую благотворительную акцию. Белорусы смогут бесплатно получить юридическую консультацию во всех нотариальных конторах страны 2 июля. Специалисты ответят на вопросы о составлении завещаний, брачных договоров, оформлении наследства и доверенностей. Работать они будут по обычному графику. Адреса и время приема можно найти на сайте Белорусской нотариальной палаты.
3: К новостям в мире.
2: Более 1 000 000 мигрантов подали заявки на легализацию пребывания в Испании. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес. Мера стала первым шагом нового плана интеграции гражданства. Она предусматривает выдачу вида на жительство и разрешение на работу тем, кто уже проживает в Испании. Ранее власти подчеркивали, что мигранты необходимы для поддержки экономики и социальной системы на фоне старения населения. И к новостям в регионе. В Минской области начали подготовку к отопительному сезону. Об этом рассказали в ЖКХ. В регионе предстоит подготовить почти 8 500 многоквартирных домов. Уже заменили 15 квадратных километров теплосетей, отремонтировали 40 000 квадратных метров кровель и переложили 27 километров водопровода. Все работы идут согласно графику. И в завершении выпуска кинологи назвали самые популярные породы собак у молодежи. В лидерах вельш-корги, французские бульдоги, акино-иту и лабрадоры. Специалисты отмечают, что модные тренды в выборе питомцев быстро приходят из соцсетей. Корги привлекают внешностью и интеллектом, акино-ину – сложным характером. А французских бульдогов чаще выбирают как дружелюбных компаньонов. При этом кинологи напоминают, важно не следовать моде, а осознавать ответственность за животное. Они подчеркнули, что собака никогда не предают человека, в отличие от обратного.
3: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 74 копейки белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
3: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на часах, тем временем 19.09. Мы тут с Володей отлично проводим время, потому что у нас работает кондиционер, и у нас хорошо работают соцсети. Потому
1: абсолютно
0: что
1: верно.
0: Мы решили задать вопрос нашим слушателям еще практически в начале дня. Сбылась ли ваша детская мечта? Стали ли вы тем, кем хотели? И уже в Тредсе много ответов интересных прилетело. Вы тоже можете сейчас зафиксировать свою версию, и может быть какая-то интересная история. Мы с удовольствием прочитаем в финале часа.
1: 8029-1010-307 это у нас Вайбер и Телеграм. Но я могу тебе сказать, мы все родом из детства. А про меня так я вообще видел, как снимается Буратино.
0: Ты прям вот вживую?
1: Прям вживую.
0: Вот на том самом известном фильме?
1: Да. Ну, я не снимался.
0: Ну, я понимаю, но ты видел Артемона.
1: Я видел всех.
0: Мальвину.
1: Абсолютно. Ты же Беларусь фильм снимала.
0: Ну, я знаю, но побывать там, это же уже история.
1: Конечно.
0: А вот в каком моменте? Ну что, вот давай, самое яркое там было.
1: Знаешь, пап Карла?
0: Да.
1: Я видел, как его гримируют.
0: Ну, в общем, ты причастен к великой истории, я считаю это круто.
1: Да, а потом мне еще очень понравилось, понимаешь, вот тоже. Никогда не думал, что будешь актером, я сейчас про себя говорю, никогда не думал, что будешь актером театра кукол. Вот я был. А знаешь из-за чего? Из-за того, что есть такой замечательный фильм про Дениса Кораблева «По секрету всему свету». Я прекрасно знаю главного актера Володи Станкевича. И самое главное, что, опять же, по его наводке я пошел в театралку. А почему, ты меня спросишь?
0: А почему?
1: Молодец, правильно спросила. А потому что и я там на съемках был.
0: В общем, Володя, ты следовал за своей мечтой.
1: Да.
0: Я уверена, что она была родом из детства, как ты сказал.
1: Вот, абсолютно верно.
0: И у тебя все сбылось.
1: Смотри на меня. Вот. А нет, не сбылось, потому что я вообще-то хотел был актером быть. Вот. А стал человеком, который двигает куклы за ширмой.
0: Ну, это же тоже мечта, это тоже часть твоей детской фантазии, которая была реализована.
1: Да, это...
0: Многие из нас в детстве танцуют перед зеркалом с расческой или феном, представляя, что
1: себя...
0: ты певица,
1: да,
0: певец,
1: абсолютно верно.
0: Или как минимум говоришь в микрофон, неважно что, где и как, но очень хотелось быть вот где-то в телевизоре, как говорили тогда. Сейчас тренды поменялись, все хотят стать блогерами, потому что блогеры...
1: Но это тоже практически пытаются быть актерами.
0: Но
1: вот, там
0: не
1: у всех получается.
0: Но блогеры зарабатывают очень большие деньги, для кого это не секрет. Главное быть честными блогерами. Это тоже очень важная составляющая. И жизнь показывает, как она потом наказывает тех, кто оказался, ну, не совсем порядочным.
1: Вот, и Карлсон всегда говорил, ну что, потанцуем?
0: В общем, а мы почитаем ваше сообщение.
1: Да.
0: Сбылась ли ваша детская мечта? Кем вы стали? Может быть, наоборот, не стали тем, кем хотели, и это повлияло на вашу судьбу наилучшим образом.
1: Вот, кстати, действительно.
0: Потому что иногда...
1: Бывает, мечтаешь... мечты приводят не туда, куда надо.
0: Да, не всем стать все-таки космонавтами, потому что, да и не для всех это комфортно. Есть из тюбика и быть в невесомости длительную

0: Новое радио. Батл мнений.
1: Ну что, сбылись ли ваши детские мечты? Стали ли вы тем, кем хотели? Этот вопрос, мне кажется, в голове появляется, знаешь, когда, Володя?
2: Ну.
1: Когда ты переживаешь кризис среднего возраста.
2: Да.
1: В районе 40 лет многие начинают оборачиваться назад и задумываться, а ту ли я профессию выбрал, а тем ли я занимаюсь, чем хотел в детстве. Многие психологи советуют вспомнить то, о чем ты мечтал вот именно тогда, угу. И вот как-то сопоставить с твоей нынешней жизнью.
2: Хорошо, переходим на личности. Что ты с 1 по 6 класс?
1: Мечтала?
2: Мечтала, да. Вот именно кем будешь?
1: Ну, я мечтала, наверное, быть музыкантом.
2: Все-таки?
1: Я думала, что я буду играть на фортепиано.
2: Ласкала, там все такое, да?
1: Да, я думала, что буду где-то так. Но потом я поняла, вот после 6-го, даже нет, чуть позже я поняла, что нет, это не мое.
2: Мои одноклассники до сих пор мне напоминают. Вот с 1 по 6 класс, ну вот, я всем учителям говорил, я стеклодувом буду. Мне ваша математика не нужна.
1: Ну, что мы только не говорили, чтобы не делать задания по математике, потому что гуманитарий и музыкант далеки от таких сложных профессий.
2: Это правда.
1: Но психологи активно изучают наши детские мечты и их влияние на нашу взрослую жизнь. Вот я тебе хочу рассказать о главных фактах об этом явлении. Только 10% людей работают по профессии, о которой мечтали в детстве. Потому что вектор интересов ребенка меняется от 3 до 5 раз в период от 5 до 15 лет. Вот, пожалуйста, стеклодувом ты и не стал.
2: Ну, да.
1: До 10 лет дети чаще выбирают профессии по половому признаку, транслируемому обществом. И детская мечта – это не поиск работы, а потребность в признании, силе или безопасности.
2: Да, я понял на своем опыте, знаешь, что? Потому что там стеклодув должен быть, знаешь, объемная такая мыслительная. Не то, что ты банки там делаешь, да, а именно что-то такое красивое, начиная от бокала, заканчивая какими-то финтиплюшками и всем остальным. А я рисовал квадрат очень плохо. Представляешь, что бы я сделал из стекла?
1: Ну, хорошо,
2: остановилась моя мечта на уроке химии. Ну, было у вас такое, что вы разогревали стекло и вот гнули?
1: Ну, было, наверное.
2: Было?
1: Я не помню.
2: Помнишь, да?
1: Не помню, правда.
2: Вот когда у меня вообще ничего не получилось, я говорю, не-не-не, спортсмен, все.
1: Это был знак.
2: Да.
1: Но на самом деле дети часто мечтают стать врачами, если в семье или есть врачи, или кто-то сильно болел. Это тоже частая такая история. И первые мечты всегда связаны с профессиями родителей и ярких персонажей из книг и кино. Это очень часто вот в семьях династии, например, врачей или династии учителей, потому что мы так как губки впитываем поведение, образ жизни, профессию наших родителей и бабушек.
2: А помнишь выражение народное о том, что на детях...
1: природа отдыхает?
2: Да, на детях, вот как-то там было сказано. Там,
1: ну, на детях талантливых родителей природа отдыхает. Я
2: вот,
1: знаю эту
2: вроде
1: фразу.
2: Этого, да.
1: Очень часто это мы видим по советским звездам, советского времени, периода.
2: Ну, там другое.
1: Ну, очень часто.
2: Да.
1: Это правда. Это часто бывает, когда дети не такие одаренные, не такие талантливые, как их родители. Хотя разные из династии, разные примеры.
2: Опять же, все это может быть наоборот. Он не хочет быть таким, как папа или как мама по причине того, что там звезды, а он не хочет этого. Или ушел в тень и не может выбиться, понимаешь, как молодой росточек.
1: Ну, а как вот я Янковского вспомнила, известный молодой сейчас актер, но он же, мне кажется, даже переплюнул свою династию всех вместе взятых. Но это мое личное мнение.
2: Давай так. Что там говорили, о, гений, о, Оскар платит. Что здесь говорят о том, что, ну, нормально сыграл, вот это вот, знаешь, все.
1: Ну, в общем, друзья, мы подняли такую тему интересную. Уже в Трэдсе есть сообщение.
2: Да, уже есть сообщение и в Вайбере, и в Телеграме тоже есть. Я напомню, 8029-1010-307. Это Вайбер, Телеграм. Ну, давайте, вспоминайте. Это же замечательно, классно, можно сказать, когда ты вспоминаешь свое детство и такой, да, действительно, я бы хотел быть таким, но сейчас я просто...
1: Просто, а вот один человек написал, сразу скажу, в детстве я мечтал стать взрослым, я им стал.
2: Да, кстати, шикарно. Ну, ждем, да.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: Дома шоу на 97.4 FM. Батл мнений.
1: Ну что, Володя,
2: давай,
1: мы обсуждаем
2: прочитаем
1: тему, которая вот многих затронула. Как сбылась ли ваша детская мечта? Стали ли вы тем, кем хотели? Кто-то пишет «нет», кто-то написал вот нам в трейдсе «половина меч сбылась», но, увы, тем, кем хотела стать, не получилось. Феей хотела, но феи не становятся. Ну, по-разному. Кто-то королевой
2: стал. Фея зубная хорошо зарабатывает.
1: Вообще, кстати.
2: С года до 10.
1: Есть сообщения, которые тоже прилетели в мессенджеры. Написал Артем. В детстве мечтал работать на шоколадной фабрике, чтобы есть конфеты тоннами. Мечта сбылась. Я технолог на кондитерском производстве. Итог. Шоколад видеть не могу. Люблю соленые огурцы.
2: Вот, кстати, по поводу феи, да? Вот, написала Елена. Хотела быть принцессой. Работаю главным бухгалтером. В принципе, в подчинении меня называют капризная королева. Ну, зовут, значит, наверное, мечта сбылась.
1: Максим написал, мечтал стать водителем мусоровоза, потому что мне нравилось, как круто у них поднимается бак. Родители косо смотрели, но отдали войти. Сейчас программист, но когда вижу мусоровоз, сердце замирает.
2: Да, вот это сильно. Игорь пишет, я хотел быть рок-звездой и собирать стадионы. В итоге работаю школьным учителем истории. Стадионы не собираю, но класс из 30 человек орет не хуже, как рок-концерт. Mm-hmm. Вот так вот.
1: Ну вот Ольга тоже интересная. Ну-ка. Я лет 7 твердо решила, что буду лечить тигров в Африке. Сейчас я ветеринар. Правда, лечу в основном ленивых домашних котов. Но они иногда рычат не хуже тигров. В общем,
2: я только хотел сказать,
1: весело. Ну, друзья, надо все равно мечтать. Сколько бы вам ни было лет, неважно, вам было 6, 10, 15 или сейчас 45 или 75, все, что мы себе придумываем в голове, оно обязательно сбывается уже в нашей реальной жизни.
2: Ну, бороться за мечту – это самое главное, мне кажется. И мало того, я говорю большое спасибо тем людям, которые написали, и тем, кто что вспомнили, подумали. И действительно, если у вас мечта сбылась, ну, не останавливайтесь, просто стремитесь дальше.
1: Придумывайте новую себе мечту, и она станет осязаемой. А вот какая погода будет завтра, 1 июля, в нашей стране, узнаете совсем скоро.
0: Весело и шумно, как дома. Трек с водором Беларуси.

0: о погоде.
1: По информации Белгидромета, завтра 1 июля на территории нашей страны синоптики передают ливни, возможен град, и грозовые дожди будут, поэтому будьте внимательными. И шквалистое усиление ветра. Температура воздуха минимальная ночью 17-22, по северу 12-16. Максимальная днем составит от 27 по северо-востоку и до 37 градусов тепла по юго-западу.
2: Вау, вот это да. Ну а на сегодняшнюю ночь в Минске вот какие предположения. Плюс 17, плюс 19, ветер переменный. Также переменная облачность без существенных осадков. А днем 30, плюс 32. Переменная облачность без существенных осадков. Лишь вечером возможен кратковременный дождь и гроза.
1: В общем, завтра берите с собой дождики. Зонтики.
2: Ну и дождевики, ты правильно сказал.
1: Да,
2: дождевики,
1: потому что дождь планируется, а и от дождя, и от солнца, и от ветра можно спрятаться под зонтиком. Это было «Как дома шоу» Володи Николаевич.
2: И Вика Красовская. Мы с вами прощаемся. Всего хорошего.

0: Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM.
1: Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 17 градусов по Цельсию. Днем от 25 до 29 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 17 градусов по Цельсию. Днем от 25 до 29 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

0: знает. Реклама на Минской волне.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 17 градусов по Цельсию. Днем от 25 до 29 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, ну вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

На Минской волне 11 вечера.

Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 17 градусов по Цельсию, днем от 25 до 29 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.